0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Бабушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Доброе утро, здравствуйте всем, дорогие друзья. 7.03 в Орске. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня у нас 8 октября, четверг.
3: Здравствуйте. Как?
2: Четверг. Mm-hmm. Здравствуйте, Дима.
3: Здрасте.
2: Доброе утро вам. Здравствуйте, Даша. Вам
4: доброе
2: тоже
4: утро.
2: Доброе утро. Как дела у вас, ребята? Что нового?
3: Так, ну, для начала с чего начнем?
2: Не
3: с погоды
2: знаю.
3: Давай,
2: с погоды.
3: Погода
2: никак
3: плюс
2: она...
3: 12, слушай, нормально.
2: Ну, двигается постепенно, оно уже должно было быть к четвергу, вроде как плюс 19, но смотрю, еще пока нет.
3: Нет, такого нет.
2: Ну,
3: сегодня дождя хотя бы такого нет.
2: Ну, хотя
3: нет.
2: бы дождя нет, солнца, да. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 20. По-моему, вот наконец-то совпали вот эти моменты, когда в будни, ну, так скажем, прохладно, да, а в выходные солнечные. Солнечное и тепло, а то обычно как-то все время наоборот бывает.
3: Угу.
2: Так что, если будет возможность насладиться теплом, где-то на лоне, возможно, природы даже, вполне подходящая погода. Но, правда, потом, ну, так сильно температура не будет падать, да, угу. В середине недели на следующий нас тоже плюс 21 ожидает, так что вполне, в общем-то, пока еще комфортно.
3: Я проснулся сегодня, значит, ну, там, в 6 утра смотрю, в 4 утра было 2 пропущенных.
2: Я так. Говорю,
3: так. Угу. Звонил, значит...
2: В 4 утра?
3: Да, лучший друг, который не звонил мне месяца 3. Вообще в целом.
2: И решил в 4 утра.
3: И не писал. Написал только на день рождения. Здоровье и нехорошее слово.
4: Может быть, он не лучший друг?
2: По-дружески.
3: Ну, типа, да. Вот. Соответственно, хотя, ну, я вам рассказывал, там, косяк был с его стороны, там, я высказал, ему не понравилось, он обиделся. Вот. Звонил сегодня в 4 утра. Делайте ставки. Напился или что-то надо было?
2: Ну, я подозреваю, что да, наверное.
4: Ошибся.
2: Что-то это. Или ошибся.
3: Хотя он в будние дни работает. Я вот тоже не понимаю. Два раза, два пропущено.
2: Ну, очень странно.
3: Нельзя ошибиться.
2: Ну, посмотрим, что...
3: Расскажу.
2: Обязательно, да.
3: Расскажу.
2: Держите в курсе, что там произошло. Я по поводу проснулся и прогноза погоды. Единственное, что сейчас некомфортно, это, конечно, выползать из теплого одеяла в квартире, потому что там довольно-таки все чувствительно уже прохладно становится. Вся надежда на сегодняшнее солнце, которое наконец-то покажется из-за тучи, может быть, немножечко прогреет квартиру, но вроде как сегодня обещают пробные топки у нас.
3: Да.
2: А как правило, ну не как правило, нет, я неправильно говорю, но бывает часто, что пробные, они постепенно потом превращаются уже в основные. Ну то есть, по крайней мере, где-то в одной комнате у тебя останется это тепло, да, и оно постепенно
3: у нас он...
2: будет распространяться.
3: На Станиславского уже, я так понимаю, это пробная топка. Была,
2: а, уже
3: внизу.
2: Была, да?
3: Ну, я. Нет, я. Это сарказм, потому что там нас, мы приходим домой, воды нет.
2: Угу.
3: А это отключили для теплосети, чтобы они сделали ремонтные работы, мы проезжали мимо, и там угу. кипяток лился.
2: А вот.
3: Ну, видимо...
2: Это возможно, да.
3: Да, в порядке
2: в
3: вещей.
2: В некоторых местах города, да. Потому что как раз... Вот для этого, собственно, она и делается, это же проверка системы.
3: Угу.
2: Ну, насколько я понимаю, правильно.
3: Это правильно.
2: Вот. Так что, друзья, ну, я думаю, что... Надеюсь, по крайней мере, терпеть осталось недолго, потому что официальный старт отопительного сезона у нас 18 октября. То есть еще 10 дней до него.
3: Время.
2: Да, время не, ну, не надо зевать в микрофон, чтобы вам элементарные правила
3: так
2: напоминать.
3: Нет.
2: Вот по поводу...
4: Он все-таки государь.
2: Вот по поводу...
3: Чаю мне.
2: Да. Тепла и, ну, в принципе, вообще каких-то приятных новостей. Она как раз... Вот оно касается следующей информации. Вот мы постоянно торопимся что-то сделать, что-то успеть. Карьера, здоровье, семья, правильный отдых. Все должно быть буквально в одни сутки впихнуто, извините за выражение. И вот, значит, журналисты одного издания подсчитали, сколько времени нужно на это, чтобы закрыть весь чек-лист, опираясь на рекомендации ВОЗ. Рекомендации ВОЗ я только что перечислил.
3: Угу.
2: Карьера, здоровье, семья, правильный отдых. Знаете сколько?
3: Ну-ка.
2: 27 часов.
3: А, да.
2: В день.
3: Так.
2: Ну, то есть...
3: В день.
2: В день. Ну, то есть это не в день уже.
3: Но нереально, получается.
2: Это не в сутки. В сутки уже не умещается. То есть плюс 3 часа еще у тебя со следующих суток должно уйти. Вот.
4: Кошмар.
2: Так что, как говорится, если вы ничего чувствуете, что ничего не успеваете, с вами, наверное, все в порядке. Потому что успеть за всем вот этим, ну, это нереально невозможно. В общем, не переживайте по этому поводу. Наверное, лучше что-то
3: выкиньте из этого уравнения что-то.
2: Ну, причем еще существенно
3: что-то. Тещу, может, ну там.
2: Нет, ну зачем тещу? Тещу пускай остается. А, ладно, друзья, давайте к теме утра переходить. Вот как раз несколько вещей, которые мы уже проговорили. Возможно, вот их с утра слушать приятно все-таки. А тема вот первая, чтобы вы хотели услышать утром. Ну вот абсолютно любая новость или какая-то фраза, или какое-то выражение, может быть, действие даже какое-то, вот услышать и почувствовать первое утром. Вот такая тема. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
3: Женскую грудь в ладони. Вот это...
4: У тебя и так это каждый...
3: У меня и так своя. Да?
2: Я ну, свою можно другую. Можно было это не говорить, ну ладно. Же. А вы, Дарья, что?
4: Нет, подождите, в этом месяце или вообще?
2: Нет, ну да, мы не ограничиваем периодом времени. То есть, ну вот просто вот подумай. Первое, вот, вот ты глаза открыл, и вот первое, что хотел
4: бы услышать. Я бы хотела услышать с добрым утром, любимая.
2: Да. Нет, мы понимаем.
3: Да.
2: Мы сильно понимаем.
4: А так я бы хотела увидеть сообщение «Даль отопление».
2: Ну вот. Что-то практичное, например. Что-то ближе гораздо к исполнению.
4: Я понимаю, да. Чем... Я поэтому вас и спросила, в этом месяце или вообще?
2: Вообще, ну, как бы, зачем?
3: Ну, вообще, в этом месяце, видишь, отопление стоит на первом месте.
2: Ну, и да, ну, у всех, мне кажется, сейчас. Кто вот, опять же, из-под теплого одеяла вылезает, так нехотя.
4: Мне даже просто дома находиться холодно. Нос мерзнет, пальчики.
2: Ну, видно, что вы еще не оттаяли, да. Давайте, согревайтесь быстрее. В общем, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Первое, что вы хотели услышать утром, почувствовать, услышать все, что угодно. Вот на эту тему будем разговаривать.
3: Вам одинок?
2: Дальше перформанс. Я не подозреваю, что там дальше будет, поэтому я помолчу.
3: Ну ладно, ладно. Это просто музыка из этого 1+1, помните? Легендарный.
2: Ну помню.
3: Да, вот это вот, а тут песенка. Вот. Альберт Брайт у нас с треком Wild. Гости из будущего. Это сильнее меня и тренды дня. 10 часов 10... Нет, 7 часов 10 минут, наоборот. 3 часа из вашей жизни чуть не забрал.

0: Так, значит, тренды дня. Каждый пятый россиянин хочет сбежать от зимы, но не может. Я всегда...
1: На ночевку на Бали?
0: Веселили.
1: На зимовку, вернее.
0: Заголовки. Вот, хочет, но не может.
2: Хочу.
0: Но не могу. 62% россиян хотели бы хоть раз провести зимние месяцы в теплой стране. При этом 19% мечтают об этом, но пока не могут позволить себе такую поездку из-за финансов. Еще 16% не решаются из-за работы или учебы. Впрочем, для 38% такая идея не кажется привлекательной. Чаще всего россияне предпочитают короткие поездки в разные места или не хотят надолго расставаться с близкими. Вот так. Да.
2: Ну, не знаю, как для вас, для меня до сих пор это удивительно звучит, как будто это вот, ну, не в нашем мире происходит, когда кто-то говорит, а я собираюсь зимовать на Бали.
0: Угу. Но такое все чаще можно услышать.
2: Да, и я думаю, ну, кто вы, люди?
1: Знакомые.
0: Знакомые есть.
2: Да, и вот они действительно уезжают. Я не люблю зимовать в России.
0: Нет, ну я как-то наоборот, мне вот приятнее гораздо здесь находиться. Конечно. То есть и зима, и Новый год, и как-то все эти приятные атрибуты, и снег. Ну да, бывают морозы, конечно, да, когда хочется и действительно куда-то свалить, ну, в плане того, от этого холода. Но это не часто бывает. В последнее время, кстати, все реже и реже, поэтому в целом зима-то у нас скоро, по-моему, вообще превратится непонятно во что. Так, какие тренды-то у вас?
2: Ой... Это все девочки, женщины, девушки, вот это было все для вас, так сказать. Об этом сказал Дима Билан. Дело в том, что выпустили мини-ИИ сериал «Мини-мини». На просторах...
0: Мини-ИИ сериал «Мини-мини».
1: Я как будто у уролога нахожусь.
2: Вот, на просторах соцсетей. Дело в том, что создатели вот этого мини-мини сериала взяли за основу «Сумерки», которые мы с вами уже неоднократно обсуждали, и главным героем сделали не нашего любимого Эдварда, а они его сделали в виде Димы Билана. Так. И вот как раз там есть несколько отрывков, где он поднимается, вот главный герой, он же вампир, он поднимается к свету и говорит, ты посмотри, и какое. Ну, почти. Вот. И по самому фильму девушка говорит, ты прекрасен, ты как звезда. И вот как раз Дима Билан стоит на этой горе, Белла смотрит на него и говорит, ты прекрасен, ты как звезда, ты звезда, и там дальше пошли продолжения.
0: Ты описываешь вот сейчас, а картинка в голове складывается из «Короля Льва» больше, когда он поднимается к свету, ну вот на этот каменный вот этот помост, играет вот эта патетическая музыка какая-то.
1: Сегодня ты Дима Билан.
0: Больше на это похоже, чем на это «Сумерки».
2: После этого
0: почему же вампир, как подожди, он к свету может подниматься?
2: Подожди, ну там вот как раз по этой истории, почему они прячутся от света, потому что на свету они блестят.
1: Они отражаются.
2: Они как звезда, они сияют, да, они прекрасны.
0: Все, я понял, это гламурные вампиры.
2: Это гламурные
0: они
2: вампиры.
0: Они не сгорают на солнечном свете, они начинают блестеть.
2: Да. Вот. Так. И, конечно, после этого завирусился мем «И давно тебе 17?» Уже да. На это отвечает Дима Билан, а он практически остался таким же, как вот и в то время. Появилось продолжение. Вы же помните, с кем сражался вампир? За сердце главного героя.
0: С оборотнем, с каким-то.
2: Да. Вот. А оборотень, он всегда был такой более брутальный, чем этот вампир. Он был слегка темненький. Такой.
0: Вполне,
2: кого?
0: Да.
2: Это Сережа Лазарев.
0: Его сделали.
2: Ну, слушайте, ну это правда интересно уже наблюдать.
0: Тут уже соперничество не за сердце дамы, по-моему, а за популярность.
1: За сердце бабушки.
0: Нет, за популярность. Нет, ну она нормально. Главное, чтобы это, ну не знаю, не обидно было никому.
2: Нет, это не обидно, потому что Дима Билан даже начал репостить к себе в соцсети. Поэтому наблюдаем, чем закончится сериал. Вдруг как-то изменится концовка.
0: Ну, в любом случае изменится, конечно.
2: Да.
0: по-другому.
2: Там, понимаете, там даже отцом Эдварда, там вот по фильму, всем очень нравился Эдвард Каллен. В общем, старший Каллен. Угу. И сейчас он очень похож на нашего русского Николая Баскова.
0: А, Николай.
1: Полярный, конечно.
0: Нет, но почему-то в роли отца я видел бы в роли отца все-таки, наверное, Сергея Шнурова.
2: Нет, ну там надо смотреть на историю.
1: Ой, все, это не слово не вставишь, она просто раз говорит, да уже все. Ладно, хотя шутка смешная была, сам посмеюсь. Один.
0: Хорошо.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
5: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Небо парк. Время взлететь.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орск плюс 12, днем до плюс 16 градусов. В Ясном в данную секунду плюс 8, днем до плюс 15, возможно, осадки. В Кубандыке, Медногорске плюс 7, днем до плюс 16. В Оренбурге плюс 6, днем до 17 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, потому что мы снова сыграем с вами в антихит и будем разыгрывать здесь классные подарки, активные. Вот нет, кстати, подарки будут нормальные, не анти. Анти только хит, больше ничего. Так, 21-103-7, код города 3537. Давайте активнее подключайтесь.
2: Анти только лопа.
1: Да, мы с вами... Что-нибудь еще и обсудим, поговорим. Пожелаем вам доброго утра.
2: Давайте. 21-103-7, код города 3537. Надо сейчас тыкать в телефон. Вот, мы пока начнем.
1: Мы начнем, да.
2: Да. А песню вы, если что, дозвонитесь. Да.
1: Ну, в принципе, сегодня, опять же, мне кажется, несложно. А, так, давайте. Сердце Дарка.
2: О, подожди. Подожди. И звонок. Да. Здрасте.
3: Здрасте.
2: Как вас зовут?
3: Костя.
2: Костя?
3: Да.
2: Ну что, Костя, давайте, мы начинаем петь. Ваша задача, песню, которую наоборот, понять, что это за хит. Поэтому, Виталь, давай еще
1: давайте раз. Давайте еще раз. Сердце Дарка, сердце Дарка.
2: Дарка?
1: Дарка.
4: Ну, кто такая Дарка?
1: Вы.
4: Ладно, допустим.
1: На венгерском. Так. Ты работаешь с нами в мирную безопасность. 5 разряженных, 1 заряжен. Сколько невест уже спасены тобой?
3: Воробьев, по-моему, поет.
1: Нет. Но вы на правильное направление. Он молодой певец, так скажем. Ну, нет, тут подсказок. Ну, вот, понимаете, сердце Дарка, сердце Дарка.
2: Что такое Дарка?
1: Я не знаю.
2: Кто?
3: Кто такой Дарка, непонятно.
2: Вот, я тоже не понимаю. Виталий читает, я не знаю, зачем он читает.
1: Но дело в том, что не я сочинял это, извините.
2: Нейросеть?
1: Возможно. Как ты... Вот подожди, давай тогда переверни. Ну а как еще перевернуть? Надо тогда человеку подсказать. Сердце...
4: Ну не сердце тогда. Печенка.
2: Печенка ед.
1: Еще лучше.
4: Печенка вегетарианин.
2: Здравствуйте. Кто-то там.
4: О, вегетарианка. Вегетарианец.
2: Ну, либо так, да.
1: Вегетарианец. Просто вместо вообще...
2: Вегетарианец.
1: Вегетарианка тогда. Вегетарианка. Викторианка.
4: Викторианка. Мы уже с вами в какую эпоху прыгнули.
2: В целом прикольно. Так, нет, Кость, вариантов?
3: А вот там после сердца Дарка, что там, что-то стреляло?
1: Ты работаешь с нами в мирную безопасность. 5 разряженных, 1 заряжен. Сколько невест уже спасены тобой?
3: Между нами молния, может, Дима Билан?
2: Нет. Ну там рядом. Ну, вы вокруг одного исполнителя ходите, а его не называли еще. Его сейчас очень так сильно.
3: Ну, Сергей Лазарев только может
2: быть. Нет, еще. Еще.
3: Ну туда Ваня Дмитриенко остался.
2: Не, а старый такой. Он молодой. Молодой старый, да.
4: Старый молодой.
1: Он в кино еще снимался. Хотя они все в кино снимались.
4: Слушайте, мы так много подсказок.
2: У него
4: дали.
2: Как будто человек остров.
1: Так, давайте так. Раз тут этот такое происходит, тогда, если уж совсем наоборот, то тогда сердце плюйка, сердце плюйка.
2: Плюйка?
1: Да. Наоборот.
3: О.
1: Еще сложнее. Ну, тут я уже как бы ничего не могу сделать.
2: Да, но, к сожалению, не сегодня. А знаете, кто это? Это Человек-остров, Егор Крид.
1: Да.
2: Вот такие вот хиты сегодня.
1: Как могли. Как могли, мы подсказываем.
2: Сердце плюйка.
1: Ну, едка, тогда плюйка, я не знаю, как наоборот.
2: Вегетарианка.
1: Вегетарианка. Викторианка уже была, все было.
5: На все их комплименты. У тебя давно.
1: Иммунитет. Так, как зовут вас еще раз? Костя.
2: Костя, уже
1: за всем этим шумом, да, информационным. Костя, привет, и будут кому-то.
3: Ну, привет всем. Всем хороших наступающих выходных.
1: Угу.
3: У всех все было хорошо.
1: Спасибо большое.
2: Да будет так. Спасибо, Кость. Звоните еще, мы вам рады. Фартанет обязательно скоро. Даш, читай.
4: На правах рекламы. Внимание, Орск, батутный парк «Небо» ждет вас по новому адресу: проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения и выпускные в полете. Телефон в Орске 330470. «Небо» парк. Чилим вместе.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
4: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
5: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техни день здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
8: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Еще раз всем доброе утро. Прямо сейчас поговорим с вами о сладком, вкусном, ароматном завтраке, а именно про булочку синнабон. Дело в том, что да, это не случайность. Многие блюда появляются неожиданно, но не в этом случае. Все началось в 1985 году в дождливом Сиэтле, США.
2: Я его недавно научился наконец-то более-менее правильно есть, этот синнабон. Ну, то есть там, по идее, ты его разворачиваешь как изоленту, ну, так, постепенно добираясь до середины, то есть, чтобы аккуратно это есть, ну, нормально, не пачкаться, как я, например, где-то делал до этого. То есть я думал, ну, вот булка, надо ее, ну, вот, и все, и ешь ее вот так вот. А там она же сворачивается лентой, и ты вот потихоньку, ну, то есть, это, как бы разворачиваешь ее, по маленькому кусочку откусываешь.
1: Ну, не обязательно.
2: Ну, иначе ты либо измажешься весь, ну, либо у тебя будет полный рот, тоже не очень
3: так,
2: приятно.
3: Так, синнабона, давай.
2: Так.
1: Итак,
2: да.
1: Отец и сын, Рич и Грег Комины, поставили перед собой амбициозную и невыполнимую, практически невыполнимую цель – создать лучшую булочку в мире с корицей. И главная проблема была в том, что на тот момент в выпечке начинка вечно вытекала, либо, наоборот, высыхала. И булочка не была такой вкусный, приятный, вот как им хотелось. И чтобы решить эту проблему, они не стали экспериментировать на собственной кухне, нет. Они отправились в экспедицию. Много где побывали, смотрели за рецептами в других странах, а также отправились в Индонезию. Там на высоте около 5000 метров над уровнем моря они нашли идеальный сорт корицы. Именно эта корица обладала самым глубоким согревающим ароматом, который мы сегодня с вами так любим. Именно эту корицу они добавили в свой рецепт обычной булочки, поняли, что ничего более и не надо. Ну, понятно, что еще сахар. Но больше ничего. Над названием тоже думали оригинально, и появилась простая игра слов. Английская как раз-таки корица и сочетание с латинским корнем bon. Хороший. Хорошая корица. Вот так и переводится булочка. Хорошая корица.
2: Синнабон.
1: Синнабон, да. Первая пекарня открылась 4 декабря 1985 года в торговом центре. И тут опять же сработала смекалка. Все им говорили, вы принесли какую-то новую непонятную булочку, вам надо рекламу, рекламу. Он решил, что отец семейства решил, что нам надо не просто рекламу, которая бы всем говорила о том, что у нас новые булочки, а реклама ароматная. Он сделал первый, кто так до этого додумался, он построил вентиляцию так, чтобы аромат свежеиспеченной продукции выходил на улицу, чтобы люди шли на запах. Это была такая аромареклама. И, естественно, это сработало. Люди приходили, выручка пошла, и с тех пор уже почти 40 лет булочка синнабон подается в кафе, ресторан, пекарни. И остается такой же вкусный, хороший булочка с корицей.
2: Это точно. Насчет вкуса тут спорить не буду.
1: Ну просто ведь.
2: Но вот есть его, все равно надо как-то.
1: А какой аромат?
2: Правильно. Да. Спасибо, Дарья.
1: Скофа.
2: За слюни, которые потекли.
3: Синнабон, бон аппетит.
2: Да.
0: История одной вещи.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: О, Афина. Стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 12, днем до плюс 16. В Ясном плюс 8, днем до плюс 15 возможен дождь. В Кувандыке Медногорске плюс 9, днем до плюс 16. Также в Оренбурге плюс 5, днем до плюс 17. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Начинается с желен, яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В международном аэропорту имени Гагарина 8 октября ввели временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Из-за опасности атаки беспилотников авиаузел временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства. Напомним, в Оренбургской области утром объявили опасность атаки беспилотников. Жители региона просят следить за сообщениями из официальных источников. В Оренбургской области снизилась заболеваемость респираторными инфекциями. За последнюю неделю показатель уменьшился на 10%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Лабораторные исследования показывают, что сейчас среди заболевших циркулируют респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу. В регионе проходит вакцинация. По состоянию на 6 октября прививку сделали свыше 150 тысяч человек. Россияне впервые за время опросов в ЦИОМ чаще связывают исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем с собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45% респондентов, второй — 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал на себя. Также, по данным Центра, сегодня 30% граждан мечтают жить в мире спокойствия, безопасности и хотят дожить до старости. Далее информация о курсе валют. Доллар — 85 рублей 48 копеек, 100 тенге — 18 рублей 84 копейки, юань — 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: барабанные палочки. Реакция мгновенная, mm-hmm. конечно, у вас, Дмитрий. Доброе утро всем, друзья.
1: 8... Я идеально пародирую барабанные палочки.
0: Да. Да как, неважно как, главное, что ты, видишь, включился мгновенно. 8.06 на студийных часах, это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня общаемся на тему первое, чтобы вы хотели услышать с утра, да, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам к этому часу написали? К этому часу понятно.
1: Приемник сгорел, не надо на работу.
0: Я просто, нет, сейчас мы к теме обязательно вернемся. Просто что происходило накануне на эфире? Вот вчера, значит, некий Сашка написал сообщение: «Отвали от моего брата, мерзавец». Что это такое? Нет, почему? Почему вам-то? Нет.
1: А кому?
0: Но это было в 16.26. Какой вы? У вас уже тут в помине не было.
2: Тут был Максим.
1: Тут был Максим Мочалов.
0: «Отвали, говорит, от моего брата, мерзавец».
1: Тарантиновского что-то.
0: И что это такое? Интересно. Ладно, давайте по теме. Виктор написал: «Честно, с утра хочется услышать просто хорошие новости, а не вечные помойки и коммунальные проблемы».
1: Вечные помой.
0: Согласен частично, Виктор, с вами. Иногда действительно хочется хороших новостей. Но они есть, понимаете, Виктор. Но поскольку, увы, большей, так скажем, популярностью, да, и выведением алгоритмов куда-то в такие топы, да, в заголовки, пользуются, увы, в основном только негативные новости. То есть, ну, они появляются гораздо чаще. А хорошие новости есть, но просто их надо немножко поискать. Но это правда. Ольга пишет: «Хочу с утра услышать такие короткие истории, от которых становится уютно. И вас, конечно, вот нас, в смысле, хотят с утра услышать. Это приятно».
2: Это очень приятно.
0: Спасибо большое. Дэн пишет:
1: «Я, к сожалению, не могу читать сообщения, если что, у меня не грусть».
0: Не грусть, ну, мы вас выручим.
2: Ну, мы тут работаем в команде.
0: Не в первый раз.
1: Дарья, а то, что у меня не грусть, то у вас грусть?
2: А у вас что не грузит?
1: Который новый.
0: Его жизнь.
1: Ай, что-то там.
0: Его жизнь не грузит.
1: Да.
0: Ну ладно.
1: Ну ладно, она даже говорит: «А я и не открывал». Да то, что у тебя не грузит.
2: Ну потому что я за другим сижу. Вы следите там за своим, я за своим.
0: Ну, да. Дэн вот еще написал: «С утра хочу услышать: поздравляем, вы выиграли 1 000 000 рублей. Даже 10, по-моему, миллионов.
1: Да. Назовите 3 цифры с оборота, чтобы забрать.
0: Не попадайтесь, пожалуйста, на такие уловки. Так, Дарья, что там еще есть?
2: Так, пишет нам Данил: «С добрым утром, любимый мой. Кофе на столе».
0: Это то, что он хочет услышать. Да.
2: Так. А Наталья нам пишет: «Доброе утро. Недавно была осенняя депрессия и все такое. И муж в час ночи, значит, на ухо: я купил пельмешки. Пошли пожрем».
0: В пельмешке это тоже очень классно.
1: Но не чистите.
0: Но потом, не чистите, да.
1: Когда начинаешь очень много есть
0: пельмени,
1: хочется, да, неважно,
0: да.
1: Хочется жрать еще больше и больше с каждым разом.
0: Ну и с пельменями главное, да, не переборщить. В один прием пищи, так сказать, ей вполне достаточно. Я вот вчера буквально тарелочку как навернул.
1: Буквально тарелочку.
0: Домашних причем. Эх, хорошо.
1: Это где вы взяли?
0: Ну, сами лепили. Где взяли?
1: Ну, может, дал кто-то.
0: Семейная, так сказать, лепка у нас практикуется периодически. Мы все садимся, я говорю: так, все сели и лепим пельмени. И общаемся. Вот.
1: И там просто...
0: Нет.
1: Тишина.
0: А, ну, понимаешь, нет. А, ну, поначалу, да. Ну, кто-то, молодое поколение, естественно, недовольно страшно, да. Но никто на это не обращает внимания. А потом постепенно...
1: А у родителей... О, атмосфера.
0: Да, ну, в целом, да. Вот. А потом все как-то постепенно втягиваются в этот труд, и появляется и общение.
1: Раньше я лепил пельмени с родителем только до момента, когда надо было монетку вкидывать в пельмень.
0: Мы, знаешь, побоялись, честно говоря.
1: Зубы дорогие сейчас,
0: да? Мы творог положили.
1: Какой-то, да?
0: И он мне, кстати, попался потом.
1: Это было прикольно, потому что я всегда обожал. Че, кладем? Давай.
0: Мы традицию соблюли, но, говорю: так, монетку не надо, пожалуйста, давайте что-нибудь такое съедобное.
1: Лучше сделали с землей, один.
0: Ну, куда еще спускаться, землю добирать?
1: Ну, да.
0: Ладно, что в холодильнике нашли?
1: Подставили кого-нибудь с горшка.
0: Надо было это, зелени туда набить.
1: Ну, или так, да.
0: Сейчас мысль пришла в голову. В следующий раз набьем обязательно. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Так неожиданно мы как-то вырулили к клетке пельменей. Но тема у нас такая. Первое, что вы бы хотели услышать с утра или утром.
1: Я налюбил пельмени, вставай.
0: Ну да, как вариант.
2: Это классно. Или даже уже сварила.
0: Это еще лучше.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 8 октября на календаре у нас, друзья, и какие события пришлись на этот день. Их достаточно много сегодня. Первое, что отметим, день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ Российской Федерации. Поздравляем. А также сегодня Всемирный день зрения, день солнечных...
2: Хорошо, когда его нет.
1: Улыбок нет, хорошо, когда оно есть.
2: Нет, я имею в виду, на некоторые вещи лучше не видеть.
1: Ну, бывает, да. День квашеной капусты сегодня, да, тоже замечательный продукт, который периодически очень люблю употреблять. А Всемирный день осьминога сегодня еще, друзья. Ну, это от нас как не очень, нам, так скажем, близко, да? Осьминоги где-то там далеко. А Международный день подиатрии. Не педиатрия, а подиатрия. Это
3: подолог.
1: Человек, который занимается лечением стопы, голеностопа. Угу. Да, поздравляем. А день работников дополнительного образования сегодня еще. Всех доп. Педагогов тоже поздравим. А, так, день зануды сегодня.
2: Но...
3: Летари с праздником.
1: Ожидаемо, да. Я ждал от вас этого поздравления. А вот еще хочется отметить день вареников еще сегодня. Знаете, как по-английски вареники? Пироги.
2: Пироги?
1: Пироги.
2: Пироги.
1: Ну, я не знаю, где ударение правильно ставить, честно говоря. Но со словом пироги так или иначе это похоже. А кроме того, сегодня в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. Вот, собственно, да, на день рождения празднует. В Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей в 1967 году. Это произошло 59 лет назад, работает до сих пор. По дням рождения, значит, Сигурни Уивер родилась сегодня в 1949 году. Актриса и продюсер, звезда фильма «Чужой», если помните еще такой, да. Ну, он культовый, его в любом случае помнит
3: все. «Аватар».
1: «Аватар». Ну, это уже что-то из более позднего, так скажем, творчества. Вот. И Леонид Вячеславович Куравлев еще родился сегодня в 1936 году. Наш замечательный актер, прекрасный фильм «Афония» с ним, Георгий Аданин. Ну, я думаю, помнит и любит очень многие.
2: Да.
1: Вот и, собственно, все.
2: Спасибо. «Сердце впереди», Виталий.
1: «Сердце впереди».
2: Да.
1: Ну, хорошо.
2: От группы «Чили».
4: Это сердце.
1: У нас вообще так это хиты-то сегодня
2: неплохие. Я тебе говорю, да, есть что послушать. Потом Ваня Дмитриенко с отражением.
3: Вот, это для меня.
2: Да, ну и прогноз погоды, это для меня, чтобы не замерзал.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 16, возможно, осадки. В Ясном плюс 7, днем до плюс 15, возможен дождь. В Кувандыке-Медногорске плюс 8, днем до плюс 16. В Оренбурге плюс 5, днем до плюс 17. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио. Ну как?

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередной выпуск неправильных новостей, друзья, в подушка-шоу. 25 минут 9 на студийных часах. Массажисту сборной Словакии пришлось выйти на гонку на чемпионате мира по велоспорту. О, более того, он стал единственным гонщиком своей команды.
3: У как остальных... это все странно.
4: Похмелье, что там?
2: Ну, я не знаю. Значит, что произошло. Выделили квоту в 4 спортсмена на групповую гонку. Но на старт выпустить оказалось некого. Один перенес операцию, второго не отпустила его команда в сборную.
4: Просто... Куда собрался?
2: Не поедешь. Алло. Третий заболел. Да. Ну, что-то и случилось с четвертым. В общем, пришлось массажисту сборной отправиться на старт. Он продержался более 100 километров, после чего все-таки сошел с дистанции.
4: Про приколы. В клубе рассказывали, что, значит, ну, еще находясь в другом клубе, прикалывались над одним из игроков. Взяли шаблон, как присылает сборная России, что хоккеист вызван.
2: Так.
4: Вписали туда данные одного из ребят наших.
2: Так.
4: Вот. Ну, всех предупредили в клубе. Ну и, соответственно, человек, говорит, несколько дней собирался в сборную, приходил за клюшками.
2: Ну, я тебе так скажу, это очень жестоко.
4: Очень жестоко. Он, говорит, месяц с нами не общался.
2: Это очень жестоко. Так нельзя шутить.
4: Вот. Так он и, ну, логически, если бы человек себя адекватно оценивал, он бы понимал, просто там какая сборная, два матча сыграл.
2: Слушай, ну, ну да, я согласен. Ну, ты когда тебе вот вроде как, да, гербовую бумагу приносят, и вокруг все тебя вроде как поздравляют, ну, тут думаешь, ну, значит, это. Ну, оно, понимаешь, мышление-то как работает. То есть логика, она уходит на второй план в этот момент.
4: Мечта детская.
2: Да, мечта-то, понимаешь, она возобладает. Поэтому нет, ну это правда жестоко. Так, что еще? В Малайзии бывший прислал девушке 3 коробки чеков после расставания.
3: Это не мужчина.
4: Вот жестоко, да?
3: Вообще не мужчина.
2: Он сохранял чеки после их совместных походов в рестораны, кино, поездок, покупок. Объяснял, что это просто привычка, сувениры на память.
4: Я ничего не насторожил.
2: Когда же пара рассталась, девушка получила 3 огромные коробки. Внутри лежали чеки за все 3 года. Бывший даже рассортировал их по годам и месяцам.
3: Понимаете, насколько у него вот там вот работает мозг неправильно?
4: Старание, подготовился.
2: Да, он попросил вернуть не все, половину.
4: Ну, уже вот. Молодец.
2: Да. Девушка признается, что не знала, смеяться или плакать. Но вернула, кстати, или нет, не сообщается.
3: Ну, это вообще ужас, если честно.
4: Дарья бы не вернула.
3: Я бы не вернула. Ну, я бы сама как человек выставила.
4: А как ты вернешь всю еду, да?
3: Ну, неправда, еду покупаю я.
2: Вот, мы вчера, помните, с вами обсуждали новость, как 68-летняя бабушка дрифтовала, по-моему, в США это было, или уж не помню где.
3: Да, помним.
2: А вот теперь в Челябинской области пенсионерка заплатила 400 тысяч рублей штрафов за превышение скорости, а ей 69.
4: Вот, по количеству лет она и...
2: На год старше, чем героиня прошлого сюжета. 150 исполнительных производств. В основном это штрафы за превышение скорости. Все это время она колесила по Уралу на Mercedes-Benz и совершенно не собиралась ничего платить.
3: Вау.
2: Вот это да.
4: Крутяк.
2: Вот теперь с пенсии, кстати говоря.
4: Всем бы такую старость.
2: С пенсии списывают теперь деньги. Ну вот такие новости.
4: Спасибо.
2: Да.
4: Мечту пойдемте осуществлять свою. Возьмем Mercedes-Benz.
2: Два случая подряд, это уже какая-то закономерность.
4: Да, ну, давайте качайте колеса.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новый.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день, 32 минуты 9 на студийных часах. Узнаем, что нам там советуют в астрологии.
2: Не знаю.
1: Сейчас узнаем.
2: Ну, знаете.
1: Постараемся.
3: Рыбы.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Вы ошибаетесь.
3: Водолей.
4: Вас ждет маленькая победа, но может она стать и моментом заслуженного триумфа.
3: Козерог.
2: Сегодня вы можете немало, не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать близких.
3: Стрелец.
1: А сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть по этому поводу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному.
3: Скорпион.
4: Вам, наконец-то, удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали.
2: Угу.
3: Весы.
2: Сегодня вас будут высоко ценить самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания.
3: Дева.
1: Планируя какие-то дела на этот день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
3: Лев.
4: У вас есть выбор, либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых.
3: Рак.
2: Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются.
3: Близнецы.
1: На личную жизнь можете не рассчитывать ни на вечер, ни тем более на дневное время. Как печально.
3: Телец.
4: Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому.
3: Овен.
2: При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык даже животных и растений. Ну, в общем, взаимопонимание вам всем, ребята.
1: Да. У кого-то личной жизни не сложится сегодня.
2: Да. Независимо от гороскопа,
4: у
2: да, Виталий?
4: У завтра.
2: Да. Игнио.ком подготовил прогноз. Он продублирован в социальных сетях. Групп ВКонтакте, Телеграм-канал, Мессенджер Макс. Радио Хит, смотри радио.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Электроцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт электроцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Все на лед!
7: Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
8: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
9: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
10: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: становишься саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Да, друзья, Ирина Каргополова снова с нами. Сегодня у нас тема некоторым образом будет исходить
2: вчерашнего. Наконец-то мы что-то доводим до конца.
1: Доброе утро, Ирина.
2: Доброе утро.
1: Да, вчера мы разговаривали...
3: Специалист по концам, Дмитрий, здравствуйте.
1: О фразах...
2: Долго ты ждал, да?
1: Говорили о фразах, которые нужно якобы запретить говорить детям. А вот сегодня, в общем, анонсировано это было еще вчера, мы говорим о фразах, которые нужно запретить говорить взрослым. Да, и какие-то фразы...
2: По отношению к детям,
1: да? По отношению к детям. И какие это фразы, вот Ирина сейчас нам и обозначит.
2: Ну, наверное, самый известный вам уже пришла в голову, самый популярный, это топ номер один, да, занимает в топе. А, это «я тебя не хотел». Или «я тебя не хотела». И вариации, которые развиваются от них, это «я женился на твоей матери, потому что она залетела», или «я вышла замуж по залету, а так я вообще не планировала быть с твоим там родителем». Ну, в общем, и там, и там. Это очень частая история в психотерапии, и люди оказываются после таких фраз, на ней находятся в кабинете у психолога либо у психиатра. Если это используется систематически. А на самом деле люди запоминают не то, что один... Ну, бывают такие случаи, когда один раз это эмоционально, например, попали в точку, когда ребенок, например, был разбит, эмоционально расторможен, и в этот момент родители его добили. По сути, это и есть вот та история психологического насилия. Вот представьте, вам каждый день систематически говорят о том, что ты знаешь,
1: но ты,
2: я
1: ты
2: тебя не
1: любил,
2: да, я хотела сделать аборт. Например, да, меня отговорили. И вот эти все не только фразы, истории начинают доносить ребенку. И ребенок постоянно это слышит. И очень в раннем возрасте формируется вот это восприятие мира, я-концепция. И у многих детей после такой истории формируется то, что я не нужен, я никто, я ничтожество, я не имею права жить на этом свете, я хочу отсюда уйти. И потом, когда вы задаете вопросом, почему в такой хорошей семье материально, почему-то многие считают, что если семья обеспечена, значит, там все хорошо. На самом деле, там может быть психоэмоциональная обстановка настолько ужасна, что человек стремится в алкоголизм, в зависимости, в игроманию, да, там, стремится к самоуничтожению, саморазрушению. В общем, таки это как раз-таки про посыл, что ведущие фигуры в жизни, которые дали мне жизнь, а меня не хотели.
1: Ну, мы, вот это понятное, но мне кажется, мы вот самой, наверное, даже жестокой фразы начали. А
2: ну,
1: есть
2: да,
1: ли какие-то фразы,
2: осознать,
1: которые, может быть, так сразу не бросаются, да, в глаза, оно могут принести вред, какой-то психологической обиду нанести?
2: Ну, вообще, фразы сравнения с кем-то. Вот это вот любимый момент, что вот, например, у тети Гали дочка-то узнали, на красный диплом идет, там она вот танцами занимается, а вот это надела. То есть
4: троих родила.
2: Троих, ну это уже во взрослом, да, то есть всегда можно причинить боль в любом моменте. Но я как лучше хотела, ребят, это отговорки на самом деле, вы прикрываете, ну то есть как только эта фраза входит в, вы слышите вот это вот, это защитная реакция, человек уже сам внутри признает, что он причинил боль, но не хочет сознаваться, что он это сделал. И вот на самом деле любое сравнение с кем-то, что кто-то лучше, ярче и круче тебя, это, знаете, как сверху так раз и придавили. Ну, то есть такой удар, пощечина психоэмоциональная по ребенку. А, например, ты какой-то не такой. Ну, вот у девочки говорит, ну, некрасивая, зато миленькая. Да, вот это вот непризнание какой-то части, это тоже про унижение, оскорбление личности ребенка. А очень часто у родителей это всплывает. Почему? Потому что ребенок полностью во власти, он не может дать сдачи, либо даже если он вам что-то ответит, вы его физически сильнее, и вы, люди, родители это понимают.
1: Репрессии часто... только усилятся, да.
2: Да. И то есть ребенок полностью во власти, и вообще это неадекватное поведение получается, обижать слабого. А родители так поступают очень часто. Вот. Еще самое страшное – это вообще ничего не говорить ребенку. То есть отсутствие какого-то диалога и взаимодействия. Очень часто молчание используют как наказание, игнорирование тебя нет. Просто родитель замолкает и никаких слов ничего не дает. И у ребенка начинается, на самом деле, до психоза можно довести молчанием, игнорированием. У детей бывают нервные срывы из-за этого. Серьезные проблемы потом со здоровьем, когда родитель то включается, то выключается из контакта. То есть отсутствие слов – это тоже очень жестоко по отношению к детям, да, и, а еще разговор через телефон. Любая фраза вот через экран, вот так, телефонный, автоматически причиняет такой вот
1: Дискомфорт. Ну,
2: дискомфорт, и если это постоянно, но вот представьте, вот с вами постоянно разговаривает вот так, ну, через какой-то предмет, или на вас не смотрит, то есть это тоже, знаете, какой идет посыл ребенку, двойные послания, это называется в КПТ, если мы зайдем через когнитивно-поведенческую терапию, то это как двойные послания идут, то есть вроде бы как бы я тебя люблю, но на самом деле ты мне безразличен, да, я не хочу, чтобы ты здесь был. И ребенок-то считывает у него такие прямое восприятие. И он может это считать, как ты мне не интересен, у тебя как будто в моем пространстве нет. Ты для меня обуза. Угу. Да, ну, или очень часто родители еще в порыве гнева могут сказать, ты мне жизнь испортил. Или вот эта история, да я ради тебя жизнь положил, я тут стараюсь, все ради тебя кладу. И вот здесь фраза, которая раздражает всех родителей, да, когда дети говорят, я не просил меня рожать, да?
1: Ну вот, да. Ну оно как следствие, да, получается?
2: Да, как следствие, то есть идет атака на атаку. Если ребенок агрессирует, понятно, что есть моменты, да, когда они психуют, не испытывают, там, не чувствуют эмоций, да, я со своим мужем, со своим сыном, вообще настолько мы с ним это можем гавкаться жестко, ораться друг на друга, вот прям по-страшному, потом все равно будут обнимашки, да, про то, что... Вот эта история, я не просила меня рожать, это безысходность, когда ребенка загоняют на самом деле в угол.
1: Да, да.
2: И все такие, особенно в социальных сетях, мы же на них ориентируемся. Много же сейчас видео родители выкладывают. И вот очень странно, да, что вы вроде бы говорите о том, что... Ну, вот это обвинение ребенка, что он плохой, но при этом мама берет камеру, снимает кризисное состояние ребенка
1: это
2: на
1: вообще,
2: видео
1: это
2: и выкладывает
1: ужасно.
2: В соцсети, и на этом делает свою, вот набирает аудиторию.
3: Хуже только люди, которые, когда плачут, снимают себя и выкладывают это. Смотрите, я плачу. И вот это вот.
2: Но кто-то, мне очень как грустно. Последний этот, знаете, как здесь тоже надо разбирать ситуацию, кто-то уже делает на этом способ заработать, да?
1: Монетизация привлечь.
2: Монетизация,
1: эмоций.
2: Да, эмоции. Да. А есть реально последний крик о помощи. И я знаю случаи, когда вот благодаря тому, что человек решился, вышел, да, его проблема наконец-то решилась, о которой он не мог справиться. Так что здесь давайте мы так аккуратно к этой теме и разберем. Но бывает, что многие это используют, да, и те люди, которым действительно нужна помощь, остаются без поддержки и помощи. Есть здесь конфликтный момент. Но вот, кстати, вот этот момент, когда вот эта телефонная практика, она тоже очень сильно вредит, и я сейчас все это сниму и выложу на телефон. Это тоже фраза и угроза, которая может ребенка создать вот эту вот дистанцию, которую ребенок потом всю жизнь может не преодолеть. И он эту дистанцию будет вводить в любые
1: отношения. Вот эта фраза «сейчас я тебя вон тете отдам, дяде».
2: Это же не просто фраза, она еще сопровождается действиями. Да,
3: кстати,
2: травму брошенности формируем детям, да?
3: Я вот только недавно видел на мероприятии, там два банкетных зала, и вот в одном банкетном зале, конечно, с детьми получается. И кто-то из ребят начинает психовать, ну, мелких, и мама говорит, я тебе сейчас дяде отдам. А дядя подыгрывает, он такой, давай, я тебя знаю, пойдем со мной. И берет, его тащить начинает.
1: Еще хуже.
3: Там все, такая истерика.
2: Повеселились, а у ребенка травматика. На самом деле, вот для меня это не звучит как шутка, для меня это правда. Потому что меня часто отдавали в другие семьи, был такой жизненный период, да. И у меня был такой случай, когда папа тоже решил повеселиться, остановил машину, у него знакомые жили там. Мы ехали по дороге, и он впрямую... Я себя как бы плохо вела, считалось в тот момент. И он что сделал? Он открыл дверь машины, такой, все, выходи, я сейчас там вот знаком тебя отдам. И он дергал за руку, вытаскивал из машины, довел меня до истерики. Ему было весело, всем участникам семьи было весело. А я до сих пор не доверяю людям, да. И вот это вот для взрослых это весело. Но никто не хочет ходить на позицию ребенка, да, с которым так поступили. Поэтому, родители, не надо так делать. У миллениалов это вообще, наверное, да, у нашего поколения это вообще травма жесткая. У нас это не просто говорилось, это еще и подпитывалось
1: действиями, да, бывало.
2: Вот, поэтому, дорогие друзья, фильтруем базар, родители.
1: Можно было, конечно, как-то элегантнее это закончить.
2: Зато запомнится.
1: Ну, хорошо. Давайте запомним лучше все остальное.
3: Нет, пожалуй, на этой фразе остановимся сегодня. Фильтруем базар. И в целом окей. Спасибо, Ирина, да, хорошего дня. One T послушаем и The Magic Key. Что такое кей?
1: Ключ вообще, ну, если вы правильно прочитали.
3: Буратино.
1: Буратино.
3: Ну, давай.
2: Ну, волшебник.
0: Психолог отвечает.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Где можно вкусно

0: порядке.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде вновь поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 16, возможно, осадки. В Ясном плюс 9, днем до плюс 15, также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 11, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 7, днем до 17 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.

0: Далее 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 4 человека пострадали в ДТП на трассе под Тюльганом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении «Субару Импреза» и столкнулся с ней. Травмы различной степени тяжести получили пассажиры обоих автомобилей. Двое человек из «Лады» и двое из «Субару». Мошенники звонят россиянам от имени интернет-провайдера.

0: Инсайдеры предлагают перейти на новый тариф. Об этом 8 октября рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. По его словам, такие звонки не вызывают подозрений, поскольку смена тарифа – обычное дело. Мошеннику достаточно знать название компании, предложить выгодные условия, а дальше жертва просит назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Цель – получить доступ к аккаунтам, персональным данным или сервисам жертвы. Родителям стоит сначала позаботиться о собственном финансовом благополучии, а затем помогать детям деньгами. Такое мнение в беседе с «Комсомольской правдой» высказала кандидат психологических наук Ольга Медяник. По ее словам, жертвуя накоплениями ради ребенка, родители рискуют в старости сами нуждаться в его материальной поддержке. Поэтому специалист рекомендует прежде всего сформировать капитал для своей будущей жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от City Group.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: нечто такое умилительно-ностальгическое бытовое. Наталья Синчукова, «Седьмой этаж», композиция.
1: Пурпуром по стеклу.
0: По стеклу, но губной помады имеется в виду. Да. А, всем доброе утро, друзья. 9.06 на студийных часах. Вот такой вот песенкой открываем наш третий час общения.
1: Как будто прощаемся, знаешь, куда тут. В любом шоу.
0: Ну, в целом, да.
1: Малахова где-то.
0: А, значит, общаемся на тему сегодня. Первое, что вам хотелось бы услышать утром. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что к этому часу еще написали? Доброе утро. Хотелось бы услышать с утречка ласковый нежный голос на ухо. Дорогой, просыпайся и пойдем
1: я
0: на...
1: Я налила.
0: Не, ну можно и так, конечно. Но здесь написано «просыпайся и пойдем на море».
1: На море.
0: На море, да.
1: Ну ладно.
0: Почему пойдем, кстати? Можно же...
1: Ну, 20 метров от моря.
0: Ну, если вы живете там, то, конечно. А так придется поехать, и причем ехать...
1: Да, пойдем на море. Он такой, какое море? Мы что, путешествуем? Он говорит, нет, там трубу прорвало.
0: Ну, или так.
1: Море. Так тоже бывает.
0: Ну, или так, да. Ольга пишет, доброе утро, подушечки. Утром я хотел бы услышать фразу «уроки отменили», хотя мне 40+, это самое приятное, что может быть с утра, так как я ненавижу будить свою любимую сову утром.
1: Это мы с мамой, получается, когда раньше в детстве ждали там отмены занятий зимой.
0: Да.
1: Как мы прыгали, она учитель, я ребенок.
0: Вдвоем.
1: Семейный праздник сразу. Еще главное, чтобы побольше класс был, потому что ей же тоже не хочется у старших вести.
0: Рима пишет, утром хочу услышать, спи дальше, на работе отпуск дали. Игорь написал, лучшее, что может быть утром, это предложение от жены об интиме.
1: Снимай штаны. Наклоняйся, дорогой.
0: Ну не так. Дарья согласится, наверное, что не так.
1: Дарья вообще сегодня не соглашается ни с чем, не опровергает.
2: Ничего не буду с вами.
0: Хорошо.
2: Не буду я с вами спорить. Как хотите, так и думайте. Все равно все закончится тем, что вы государь умный, а мы так.
1: Это факт. Что я сделаю с этим?
0: ЕКА пишет. ЕКА, не знаю, где ударение.
1: Папарам.
0: Да. Доброе утречко. Хочу с утра услышать, наконец-то, выходи за меня замуж и родить двойню. Не может быть, что 5 лет испытаний могут закончиться по-другому.
1: О как.
0: Да. Я
2: прекрасно вас понимаю.
0: У человека это... Крик души уже практически.
2: Ну, да представляешь, на 5 лет в отношениях с человеком, он до сих пор ей ни предложение не сделал,
1: ну,
2: ни по-разному детей не родил.
1: Бывает, что
0: ж. Ну,
1: ты...
0: бывает, да, по-разному.
2: 5 лет это срок.
0: Ну, у кого-то больше бывает.
1: Я вижу 10 лет и живу, женится, и все.
0: Да, ничего, да даже больше.
1: Каждый разный абсолютно отношения.
0: Тут надо, как говорит Ирина, грань, да, соблюдать какую-то тонкую все равно. У всех все по-разному.
2: Ну, видите, она, ну,
1: а вот такие люди, как вы, Дарья, да, долбят как раз-таки людей, у которых там отношения адекватные вполне, неважно какой срок. И они потом чувствуют, что как будто бы что-то не то. И за вас начинают скандалить.
2: Я вас когда-то вообще предупреждала?
1: Нет, конкретно здесь сейчас. Вы говорите, 5 лет это приговор. Вот сейчас, да, скажите.
2: Но тут, видите, у девушки вот четко высказана позиция, что ей уже хочется замуж, ей уже хочется родить, и это 5 лет.
1: Перехочется. Нет, ну... Но... В чем проблема? Если хочет замуж, один не хочет, то ну, уходить. Но в целом
0: я
1: такие ситуации
0: сейчас,
1: хорошие.
0: Я прочитаю Сашкино сообщение вчерашнее. Отвали от моего брата, мерзавец.
1: Понятно.
0: Это я. Что понятно, это я вам.
1: А мне за что? Какой брат? Я брат спасаю.
0: Тут неважно какой-то. Ой, так, что-то еще есть?
2: Есть, все пытаюсь прочитать, но вы не даете мне. Арит написал. Доброе утро, хотелось бы услышать, первой пары не будет, приходите ко второй.
0: Ко второй. Это тоже была когда-то давным-давно действительно приятная новость. Но, как правило, у нас, не знаю,
1: как
0: сейчас...
1: Я не помню такого в институте. Может, я потому что не ходил к первой паре?
0: Никогда вообще. Для вас-то, конечно, да, раз вы никогда не ходили. А обычно это объявлялось заранее, ну, то есть за день, да, говоришь, завтра не к первой, завтра к второй.
1: Я приходил просто к второму уроку. Ну, первую.
0: Нет, я периодически тоже пропускал первую пару, бывало такое, да.
1: Не пару, урок.
0: Нет, тут допустим... про пары говорят. Про пары именно в институте. Уже уроки нет. Уроки это было чревато пропускать. Любые, первые, вторые, четвертые, шестые.
1: Так я про институты говорю. То есть пара же там состоит из двух уроков.
0: Ну да, да.
1: Вот
0: да.
1: Я
0: ты половинку. Да, да. Ну вот, ну,
1: так, это
0: понятно. У нас так, кстати, да, тоже очень многие делали. Приходили на первую половину, отмечались, а потом исчезали.
1: А я наоборот. Когда в конце отмечали.
0: Уже в конце. Не, у нас обычно в начале. Поэтому тут по-разному было. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Первое, что вам хотелось услышать утром. В концовке сейчас подведем итоги. Кто-то кофе от нас обязательно получит за оригинальное сообщение.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
10: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
11: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
12: Категория 16+.
10: Партнер «Батутный парк Небо».
13: Устали от серого асфальта?
10: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
11: и море позитива.
13: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
10: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
13: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
10: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
14: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
0: Метеохит.
10: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
15: О погоде в очередной раз. Прямо сейчас в Орске плюс 12 градусов. Днем до плюс 16, возможно, осадки. В Ясном плюс 9. Днем до плюс 15, возможен дождь. В Кувандыке-Медногорске плюс 11. Днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 7. Днем до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
16: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
17: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
18: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
19: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
20: Подробности на смотри.радио.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Да, друзья, 21-103-7, код города 3537, снова набирайте. Продолжается погоня за 20 литрами бензина. Пока ухватить, как говорится, удачу за хвост не получается.
2: Кто из вас satisfaction? Узнаем.
1: Давайте скоро попробуем.
2: Так, раз,
1: сегодня,
2: два, три,
1: да, будет
2: и
1: участником.
2: Вы, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Николай.
1: Николай. Николай, сколько будем крутить барабан?
3: Четыре.
1: Все упорно.
2: Николай четвертый. Да. Давай пробуем.
4: И
2: 10 литров для начала. Надеемся, все пойдет к двадцатке.
4: Провал.
2: Так.
4: Ну ладно, там впереди еще две попытки.
2: 9 литров.
4: Виталий вздохнул.
2: И
4: нажал кнопку. 7 литров.
2: 7 литров.
1: Финальный
2: Николай,
1: результат.
2: Да.
1: 7 литров, да. В этот раз даже близко 20, где-то далеко она была,
2: да,
1: эта цифра.
2: Но 7 тоже хорошо.
1: 7 нормально.
2: Пойдет.
1: Да. Но поскольку у нас сверхцель все равно, да, выиграть двадцатку, поэтому результат для нас, вас, в смысле для нас с вами, не слишком хорош. А вот для Николая, я думаю, нормально. 7 литров, да, Николай?
3: Нормально.
1: Да, хорошо.
2: Вот,
1: привет,
2: здорово.
1: И будь как будто.
3: Привет коллегам с работы.
2: Бензин мой, лохи. Вот так должно.
1: Что ты?
2: Сегодня мне. Ну, вот так должно быть.
4: Только ты так можешь говорить своим коллегам.
2: Ну, я вас люблю. Вот. Николай, спасибо.
1: Спасибо, Николай.
2: Трубочку не кладить. За эфиром расскажем, объясним, как забрать бензин. У нас Тим Белорусских со своими мыслями и новости.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: 27 минут 10 на студийных часах. Друзья, очередной выпуск неправильных новостей. Под Волгоградом мужчина украл из магазина почти 5 килограммов шоколада и собирался съесть все сам.
3: Ноль осуждений.
2: По словам мужчины, продавать шоколад он не собирался, планировал съесть все сам. Ну, теперь возбуждено уголовное дело о краже.
3: Это же мишка-сладкоежка, да? Так его будут называть?
2: Ну, 5 килограмм.
3: Или липкий бандит тоже подойдет.
2: Ну, да.
4: Сколько граммов в одной плитке шоколада?
2: Шоколадный санчес.
3: Покажи свой шоколадный санчес.
2: Ну, вообще 49 плиток он украл якобы, да? Ну, вот.
3: Если 5 кг, 100 грамм.
2: Да, ну, примерно это сколько? Ну, так и получается,
4: да?
3: Да.
2: Жительница Москвы вызвала полицию за слишком громкой любви соседей. Да.
3: Больно.
2: Она проживает на северо-востоке Москвы и пожаловалась в полицию на соседей снизу, кстати, снизу, которые, по ее словам, слишком шумно проводили вечер после 23.00. Когда приехали полицейские, женщина им заявила: «Меня не зовут, я сама прихожу». Чему, правда, это сразу было не совсем понятно. Вот, но сам мужчина пожаловался, что соседка уже несколько лет каждую осень вызывает на него полицию и угрожает ему по-всяческому. Теперь они, кстати, вот это собираются переезжать из этой квартиры. А вот, и житель штата Южная Каролина выиграл 50 лотерейных билетов и выиграл 50 раз подряд.
3: Еще?
2: Нет, зачем? Ну, 50 билетов, ну, и каждый был выигрышный.
3: А, ничего себе.
2: Каждый.
4: Это вообще невозможно.
2: Я почувствовал себя удачливым, признался мужчина. Ну, мягко говоря, да.
4: Мягко говоря.
2: Да. Так что теперь купается в роскоши, если на рубли, 21 миллион рублей выиграл.
3: Ну, вот мне кажется, в следующий раз у него, я не знаю, что должно произойти. Насколько это, ну, это вот прям строго белая полоса.
2: Да.
3: Дальше же черный. Ну,
2: дальше по идее.
3: Дальше все, не один, понимаешь, что...
2: А ему, так не, он уже и не будет играть, что, ну, сумму выиграл.
3: Ну, в целом, да.
2: Вот такие новости.
3: Спасибо.
2: Этому часу.
3: У нас тут Муфаса Хайпмен, Джонас Блу и группа Тату.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Сити Групп по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 23.

0: было раньше. Раньше.
1: Да, вот только что анонсированная буквально рубрика «Что было раньше?» прямо сейчас. Друзья, 21-103-7, код города 3537, прямо сейчас набирайте, будем играть с вами, угадывать, что было раньше.
2: Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Алена.
1: Алена, очень приятно, то есть можно даже так сказать «Алло, Алена», да? Так, Алена.
2: Алена!
1: Ну, можно и так, конечно. Значит, 5 пар фактов сейчас вам выдадут. Нужно угадать, что было раньше. Если угадываете все правильно, то есть 4 из 5, например, то получаете отличный подарок от магазина «Яблочный Спас».
2: Мы в вас верим.
1: Да.
2: Ален, удачи вам. Готовы?
3: Готовы.
2: Хорошо, пробуем. 3, 2, 1.
4: Что вышло раньше, фильм «Аватар» или сериал «Игра престолов»?
3: «Игра престолов».
4: Неверно. Что появилось раньше, первая приставка Xbox или браузер Mozilla Firefox?
3: Первая.
4: Верно. Что появилось раньше, первый банкомат или человек высадился на Луну?
3: Человек на Луну.
4: Неверно. Что появилось раньше, телефонный кабель или первый искусственный спутник Земли?
3: Спутник Земли.
4: Неверно. Что появилось раньше, телевидение или нарезной хлеб?
3: Телевидение.
4: Верно.
1: Ну, хорошо-то. Но мы за вас болели, конечно, Алена, но, да, к сожалению, нет. Не получилось сегодня.
2: Да. Телефонный кабы.
1: Кабы.
4: Я хотел сказать кабель.
1: Элегантно хотели. Алена, приветы кому-то будут.
3: Ну, привет моему мужу, моим деткам, всем, кто меня узнал. Всем спасибо.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо.
1: Звоните еще, да.
2: Трубочку, соответственно, набирайте 20137 каждый день в это же время. И победители будет... Победа будет на вашей стороне.
1: Вот. Обязательно.
2: Да. Так, у нас прайм-тайм впереди. Секс-крайм. Впереди дефис. Прайм-тайм, дефис, секс-крайм.
1: Какой кошмар.
4: У Виталия аж глаза открылись.
2: Переведите, Виталий.
1: Ну, прайм-тайм, что это такое? Что, вы не знаете, что ли?
4: Мы знаем.
2: Лучшее время.
4: Но не все знают.
1: А дальше что идет? Это преступление.
2: Что такое секс-крайм?
1: Крайм-преступление.
2: Так, крайм. Секс-преступление.
1: Не знаю. Ничего не знаю.
2: Да вы воришка. Ладно, не будем продолжать.
1: Да.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну и давайте еще разочек поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 17, возможно, осадки. В Ясном плюс 9, днем до плюс 15, возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 10, днем до плюс 15. В Оренбурге плюс 9, днем до 16 градусов со знаком плюс. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
0: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Возвращение. Бодулая, как будто, да, в сериале. А, друзья, завершаем сегодняшнюю...
2: Встреча называется «Увертюр».
1: Да. А, Елена... Ну да, он же возвращается, да. Его встречали. Да. А, первое, что вам бы хотелось услышать утром, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Завершаем тему. Вот Иван еще написал «Доброе утро, подушка». Утро хочется начать со слов. Тебя ждет королевский... Что, завтрак?
2: Но он не тебя дописал. Ждет королевский?
1: Да, королевский.
2: Завтрак. Мы надеемся, что завтрак. Но еще больше надеемся,
3: что не завтрак.
2: Да.
1: Анатолий пишет: привет, подушки. Утром все, что хочется слышать, это спи еще 2 часа до подъема. Сегодня это самые популярные слова, мне кажется.
2: Ну, на что вы рассчитывали?
1: Да, много читали, и все в основном хотят поспать подольше. Все-таки недосып присутствует. Вот Дмитрий опять в микрофон зевает.
2: Вы сказали сон.
1: Как подтверждение, да, лишнее.
2: Не говорите зевать, спать я не буду. Ленечка пишет: доброе утро, подушки. В субботнее утро разбудит меня телефонный звонок и услышать: спишь?
1: Спишь?
3: Спишь? Вы хотите это...
2: Утром не очень хочется.
1: Ну, как-то да. Вы будете, мне кажется, Ленчик, мягко говоря, раздражены.
2: Раздосадованы
1: таким звонком.
3: Вот если это будет сказано перед утром, то это интересно.
1: Перед утром.
2: Да. Приставы, да. Спишь? Мы сейчас придем.
1: Антон пишет: утром хочу услышать смс с зачислением премии. Ну, это Антон все хотят, конечно, услышать.
3: Да. Большой такой.
1: Что-то еще осталось?
3: Все.
1: Зачитать. Все мы зачитали. Так, ну что, друзья, надо выбирать кого-то.
3: Ну, много было интересных сообщений, но вот меня вот прям сердечко тронуло сообщение от Риты. Доброе утро, хотелось бы услышать: первой пары не будет, приходите ко второй. Как-то у меня ностальгия сыграла. Вот я буду сегодня голосовать за это.
1: Но мне кажется, еще вот у нас отозвалось все-таки сообщение от Ека, да. Доброе утречко, хочу с утра услышать: наконец-то выходи за меня замуж и родить двойню. Не может быть, что 5 лет испытаний могут закончиться по-другому. Вот мы сегодня тоже достаточно активно включились в обсуждение этого сообщения. Оно тоже яркий след оставило. Но если оно останется с приставкой ВИЦА, как у нас.
2: Но если оно победит, да, то он обязан быть.
1: Нет, давай так, мы обязаны вручить кофе, мы это сделаем. А что там дальше, кто, чего, кому обязан, там уже пусть решают сами.
3: Ну, давайте так. Виталий голосует.
1: Я за ЕК. Ну, ЕК. ЕК, да.
3: Я за Риту. Дмитрий, разрешите нам...
2: У Риты какой еще раз?
1: Первая пара. Что не будет первой пары?
2: Ну...
1: Ну, слушай, очевидно же. Ну, извини, что я давлю.
2: Очевидно, да, Рита. Рита.
1: Но это он уже первая пара. Это он уже чтобы специально. Чтобы не как у меня было. Ну ладно, Рита так Рита.
2: Нет, это просто с детства отзывается, а вторая тема мне не нравится.
1: Просто не понравилось.
3: Надо было не Димку спрашивать.
1: Ну, все-таки тут объективность у нас уходит куда-то на задворки. Хорошо. Ладно, друзья, Риту тогда поздравляем. Стаканчик кофе ей вручаем. Как, знаешь, на вечере каком-то. Mm-hmm. Риту поздравляем.
2: Стаканчик
1: кофе ей вручаем. Пусть у нее будет хорошо. И чтобы было много чего еще.
3: Танцуем ча-ча-ча.
1: Да-да-да.
2: У Риты улыбается лицо. Это значит...
3: Дима.
1: Это значит...
2: На лицо рифма. Какая?
1: Да, слушай, ты чего хочешь? Напрашивается, которая и так понятно. А ты что-нибудь другое придумай.
2: Тяжело. Я больше не знаю ничего на отцо.
1: Ладно. Так, Риту поздравили. Читайте далее, пожалуйста.
3: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимые вкусы, бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мир, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
2: У Риты лыбится лицо. Так. В стакане плещется венцо.
1: Венцо.
2: Да. Употребление вредит.
1: Вот.
2: Вашему здоровью.
1: Уже да. Ладно, всем спасибо, друзья, за сообщение, которое вы писали сегодня. Всем удачного четверга. Хочется на это надеяться. И, ну, завтра пятница, ее ждем до 7 утра.
2: у Риты лыбится лицо. Ее Мишка жарит мясо.
1: Мясо.
2: Тоже хорошо, да?
3: Виталий, у тебя там есть какая-нибудь кнопочка, которую Диму выключает?
1: У меня никогда такой кнопки не было и, скорее всего, не будет никогда.
3: Как так? Ты же проектировщик эфира.
1: Знаешь, где-то и я обессилен абсолютно.
3: Ну ладно, государь, давай, да. Заканчивай.
2: Певцо.
3: Да посмотри.
1: Нет, я понимаю, что много можно. Но тут главное, как это, знаешь, спокойно слушать. Сейчас человек выговорится и...
2: Хлопцо, главное, что вылетит. Ладно, всем хорошего утра, друзья. Покедово, до завтра.
1: Пока.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге объявлена опасность атаки беспилотников. В связи с этим ограничено движение для всех видов транспорта на Оренбургской трассе с 260 по 272 километр от Новоникольска до Орска. Кроме того, ограничено движение от Стеллы на кольце Орск-Новотроицка до поста ГАИ на Оренбургской трассе. Выехать на нее с улицы Стартовой также нельзя. В областном центре утром 8 октября операторы связи ограничили работу мобильного интернета. Причиной стала беспилотная опасность, введенная на территории Оренбургской области. Во многих районах областного центра доступ к сети осуществляется по белым спискам. В некоторых микрорайонах мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме у нескольких операторов связи. Однако в большинстве доступ к интернет-ресурсам ограничен. Доля россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, составляет 11,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. По его словам, в стране продолжают развиваться сеть центров здоровья, где оценивают основные факторы риска и дают рекомендации по питанию и физической активности. В Минздраве рассчитывают, что к 2030 году доля россиян

0: придерживающихся здорового образа жизни вырастет примерно в 1.5 раза. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Поиграем в города?
3: Ага.
2: Начинай.
3: Казань.
2: Новороссийск.
3: Краснодар.
2: Рязань.
3: Москва.
2: А при чем тут Москва?
3: А при том...

0: Приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Который, ну, пока еще, кстати, в день перетекающее утро нас ожидает. Так что последний часочек такового используем на максимум. Временем раскидываться не стоит. Ябукс помогает каждую секунду поймать и удачу за хвост, в том числе Жан Фриски. Также событиями, праздниками познакомим вас в рубрике «Календарь» или «Хит-хольды». В общем, будь с нами, удачи! Чувствуй глубже.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: О погоде в календаре. На этот раз 8 октября, четверг, день солнечных улыбок сегодня. Так что дарите их друг другу, и мир ответит вам взаимностью. Всемирный день зрения сегодня. Давайте проверять, заботиться. День квашеной капусты. Вкусно. Всемирный день осьминога. Не пробовал. Далее день зануды. Ну вот у нас один новостник ушел, значит, поздравляем его заранее. День работников дополнительного образования. День Айвы. День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ Российской Федерации с праздником. Международный день подиатрии. Еще отмечается Международный день регистрации рождения. День школьников в Ульяновской области. Поздравляем отдельно вас. День лосося за границей. День вареников. Приятного аппетита. Pasta Family на раз-два. Тут раздают не только вареники, но и музыку. Еще Don't Be So Shy в эфире, и послушаем Боинг.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
4: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
4: Небо, парк, время взлететь.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
1: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
7: Привет, ты слышала? Итальянцы в Орске.
8: Какие итальянцы?
7: Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская,

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология. Давайте начнем с традиционно с овнов.
2: Овен.
1: При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных, растений. Ваши чувства будут обострены, а их придется тщательно оберегать.
2: Телец.
1: Если среди звучащих вокруг вас мнений так и появится ни одного истинного, то уж придется его высказывать самому.
2: Близнецы.
1: На личную жизнь можете не рассчитывать ни на вечер, ни на тем более день.
2: Рак.
1: Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам будет жалко, что они заканчиваются.
2: Лев.
1: У вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых.
2: Дева.
1: Планируя какие-то дела на этот день, внесите поправку.
2: Весы.
1: Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания.
2: Скорпион.
1: И сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали.
2: Стрелец.
1: И сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть, лучше, спокойно сядьте и подумайте.
2: Козерог.
1: И сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних.
2: Водолей.
1: Этот день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи неоднократно опробованы, она вас не подведет. Так вот, ошибаетесь. Игнио.ком предоставил прогноз пока Мияги, Эндшпиль, Топик и также послушаем Тейлор Свифт.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность. Опасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
2: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10. Орское карьероуправление.
4: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Займемся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: хит на все времена.
1: Итак, Mondo Tech, House электрогруппа из Германии. Их самый популярный хит Alive, живой. Ну и вышел он, кстати говоря, в нулевых, слушай.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Над Оренбургской областью минувшей ночью сбили беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, всего за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 399 беспилотников над регионами страны. Беспилотники также сбивали над соседними с Оренбуржьем территориями. Самарской областью, Башкортостаном и Татарстаном. 8 октября в Орске стартовали пробные топки. Первый этап подготовки к отопительному сезону. Специалисты проверяют состояние теплосети, проводят пусконаладку и настраивают нужный режим работы. На этом этапе тепло подается до границы домов и учреждений, а дальше ответственность переходит к управляющим компаниям. Полноценный отопительный сезон в городе начнется 19 октября. Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн. А по его словам, долгосрочные прогнозы основаны на компьютерных климатических моделях. Они позволяют оценивать общие температурные тенденции и особенности атмосферной циркуляции, но не дают точного прогноза погоды на каждый день. При этом синоптик спрогнозировал значительное количество осадков зимой. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorf.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 3.

0: 32.
1: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Оп, очередной час проскочили, да и в целом уже четверг, поздравляю практически с окончанием недели, вот еще немножко и будем официально праздновать. Пока потрудимся, поработаем и заканчиваем дела. Жасмин, дальше Бауса, так же Guys of Brothers, Гала, ну и хит на все времена тоже в этом часе.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Орск, Краматорская 9Б, Закатлани в Газовик.
1: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто». Авто. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Виталий пишет, например, 1000 поцелуев моей ненаглядной Василисоньке. В очередной раз Василисоньке любовь отправляется. Виталий, молодец. Василиса, отвечайте. Ольга пишет, с днем рождения, сынок Никита. Поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в работе, во всех начинаниях, радости, счастливых моментов. Я очень тебя люблю и горжусь тобой. Будь счастлив, мой дорогой. Ну и поздравляю, вот также присоединяется у нас еще и Алексей к пожеланиям от Анастасии для его мамульчики. Мамульчики, тебя обожаю. Вот так. И Алексея поздравили. Всех поздравили. Все довольны, все молодцы. Пишите также на портал smotri.radio. Мизмо. Послушаем дальше. Hello. Здороваемся. Руку жмем и этой рукой машем вам. Ваши, знаете, вот эти вот поцелуйчики воздушные. А почему бы и нет?

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». ОГРН 314 565 832 800 224.
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
7: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
7: Партнер «Батутный парк Небо».
10: Устали от серого асфальта?
7: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
8: и море позитива.
10: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
7: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
10: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
7: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: добрый день еще раз, хочется сказать. Ну и давайте я вам тут анонсирую нашу эту больную фурию в эфире. У нас Евгений Калюков скоро появится, да. Тут и лук у него потрясающий. И, в общем, можете спросить, что случилось с ним. Вот, ну, в общем, начинайте писать, да, портал смотри.радио, общаться. И он не знает, куда себя деть, да, вот. Ну, вот, ну такой он сегодня. Вот, наблюдайте на портале. Пока Джиган не летал, Лок-Дог, Майли Сайрус, Робби Уильямс. В общем, набор звезд обеспечен.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Привет, Евгений Куликов.
1: Еще нет, завтра.
0: Ну, практически, на горизонте.
1: Заранее не поздравляю, Дим.
0: Ну, посмотрим.
1: Слушай, ну классно, классно, оценил.
2: Да.
1: Прям весь.
2: Это вообще музыка на выход Виталию.
1: Виталий, заходи.
2: Да, да, в новости.
1: А у него еще классные песни про коллег есть.
2: Про коллег?
1: Про лица.
2: Да, да, да, точно.
1: Надоевшие есть, лица.
2: Да, да.
1: Вот это я тебе включу.
2: Договорились. Попробуй.
1: Удачи. Давай.
2: Собирай. Да. Мышь пока. Давайте.
1: Мышь пока.
2: Мышь пока.
1: Крыс пока. Мышь пока. Все пока. Все же.
2: Я тоже пошел, да. Женька, удачи.

0: Австралия. Полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 9 октября в 10:40 в Орске прозвучит сирена. В этот день запланировано пройдет комплексная всероссийская проверка системы оповещения населения. Специалисты проверят региональную, муниципальную и комплексные системы оповещения, а также комплексную. Кроме того, предприятиям, эксплуатирующим опасные производственные объекты первого и второго классов опасности, рекомендовано проверить собственные локальные системы. Во время проверки будет подан сигнал «Внимание всем». В Оренбургской области сотрудники госавтоинспекции Акбулакского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ведомства. Авария произошла на 141-м километре автодороги Казань-Оренбург-Акбулак, граница с Казахстаном. Предварительно установлено, что 44-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Число убыточных отраслей и направлений российского бизнеса за год выросло почти в 4 раза, с 3 до 11. Такие таковы данные Росстата. Самое большое отрицательное сальдо за первые 6 месяцев 2026 года наблюдается в сфере металлургии. За ней следуют области финансовой и страховой деятельности, а также добыча угля. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, да, Женя Куликов с вами. Это осенний такой, знаете, драйв на «Смотри радио». Радио, которое не засыпает, даже когда природа вокруг впадает в спячку. Держитесь крепче, сейчас будет очень-очень жарко с нашей хорошей музыкой. Погнали!

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
1: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, Киногуд здесь, на Смотри Радио. Виталий Морозов, здравствуй!
2: Привет.
1: Здравствуй! Как у тебя настроение?
2: Привет.
1: Рассказывай.
2: Женя, ну, намного лучше, во-первых, потому что ты в эфире появился.
1: Да, спасибо. Вы слышали все?
2: Во-вторых, потому что сегодня в кино нас ожидает, наверное, самая яркая вывеска этой недели, если не месяца.
1: Новинки!
2: Если не месяца, в российском кино.
1: Вы что?
2: Это фильм Ильи Маланина «Битва моторов». Исторический для нашего кино дуэт двух актеров поколения Ивана Янковского и Юры Борисова.
1: Ну, наконец-то мы дождались.
2: Это произошло.
1: Ура!
2: Две эти горы, так сказать, да, сошлись в одном фильме. До этого ни разу на съемочной площадке они не встречались. По отдельности у каждого свои определенные успехи. Юра Борисов уже, как мы знаем, второй раз будет номинироваться на премию «Оскар». Да. Вот. Ну и второе, что бросается в глаза у этого нового фильма. На самом деле, это трейлер-то я смотрел уже достаточно давно. И вообще, кстати, обещали, что картина выйдет ближе к декабрю, если даже не в декабре. Но, видимо, планы изменились, поэтому график релизов был перестроен. Поэтому картина выходит сегодня. Ну и, конечно, насчет масштаба повествования хочется сказать. Это фильм про автогонщика и популяризатора отечественного автопрома Андрея Нагеля. Его играет Иван Янковский. Он хочет доказать, что в России возможно создавать автомобили, способные по своей скорости и силе конкурировать с европейскими и американскими аналогами. Для этого при помощи талантливого инженера Дмитрия Бондарева, это Юр Борисов, он конструирует с нуля практически автомобиль под названием «Росабалт», и они вдвоем отправляются в сложный, опасный автопробег по маршруту Санкт-Петербург-Монте-Карло. Ну, то есть путь достаточно длинный, извилистый. На его пути там будет много различных препятствий. Как они там будут преодолевать, это уже мы
1: узнаем. На отечественном-то автомобиле.
2: Узнаем из кино. Значит, насчет масштаба, вот вернемся к этому. Для фильма создавались точные макеты вот тех самых автомобилей конца 19-го, начала 20 века, и за которых, в общем-то, герои будут спорить сначала до хрипоты, да, так скажем, спорить из-за чертежей, там, да, деталей и прочего. Ну, а потом уже преодолевать 10 километров,
1: снег, интересно,
2: грязь
1: история,
2: и прочее. Масштабно, очень масштабно. Если мы уже видели исторические блокбастеры про хоккей, баскетбол, бокс и шахматы, то автогонки на этом поле дебютант.
1: Теперь «Лада».
2: Про автогонки нет. «Росабалт».
1: «Росабалт».
2: Да, «Лада» еще было очень-очень далеко.
1: Она не отличается слишком.
2: Сценарий к фильму написал автор «Мёрзлой земли» и «Пророка». История Александра Пушкина, Андрей Курганов. Вот, а операторская работа легла на плечи Михаила Хасая. Он снимал «Притяжение» в свое время.
1: Это шикарно, да.
2: Так, дальше что нас ждет еще в кино? Лиминальный хоррор со временной петлей в сюжете. Называется «Все закончится». Там выпускники колледжа решают устроить последнее совместное путешествие перед тем, как они все разъедутся по разным концам страны в свои университеты. Они садятся в автомобиль, едут по дороге, но тут происходит странное. Прямая трасса не кончается, стрелка бензобака замерла. Да, не кончается.
1: Вот это вот сейчас бы всем бы так.
2: Голода нет, усталости нет, путь отрезан какой-то стеной непроходимого леса. В общем, они ездят фактически по кругу. Просто по кругу. Стоит затормозить, из леса выбегают люди, умоляют открыть им двери, и они достаточно бывают агрессивны, поэтому молодые люди не всегда этой просьбе отвечают. В общем, сравнивают, конечно, с днем сурка, но это понятно, потому что день сурка это, конечно, классика. Как классика уже, да. Поэтому,
1: счастливого дня смерти.
2: Но
1: там
2: вот,
1: много таких.
2: Со временем, да, очень много лиминальных, в том числе лиминальных, и в том числе с петлей времени хорроров уже вышло. И не
1: да
2: знаю,
1: даже называется есть петля времени, там
2: да, еще
1: Брюс Уиллис
2: еще. Времени. Ну, там не совсем хоррор, правда, но...
1: Тоже интересно.
2: Так что вот это тоже можно посмотреть в кино. Критики, кстати, довольно благосклонно отнеслись к этой картине. Да, было за что поругать, но в основном хвалили, так что не знаю.
1: За бесконечный бензин хвалили, наверное.
2: Ну, не знаю, наверное, да. Вот, и фантастическая притча тоже в кинотеатрах вас ожидает, называется «Барашек в ящике». 2026 год.
1: Интересно.
2: Это фильм, который участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля в этом году и даже боролся за «Золотую пальмовую ветвь».
1: Это прям фильм.
2: Да, но жюри в итоге сделало выбор в пользу другой картины. А здесь это фильм японского режиссера, сейчас Хирокадзу Кареда. Если смотрели фильм с ним «Магазинные воришки», например, нет, не смотрели, но человек, в общем-то, сугубо фестивальный в основном. То есть катается, да, со своими картинами по фестивалям. Вот, и вот новый фильм свой представил в этом году. Значит, здесь про недалекое будущее. В Японии живет семейная пара, которая пережила трагедию. В результате несчастного случая погиб их маленький сын. Но в мире, в котором они уже на тот момент живут, есть технология, способная создать механического аватара усопшего с идентичной внешностью и, самое главное, памятью. То есть он может легко... В него могут, ну, точнее, интегрировать, да, вот то, все то, что сознание. Знал, фактически, да, то есть речь идет о сознании. Вот, и женщина не готова примириться с тем, что мальчик погиб, да, с утратой, и получает двойника в рамках эксклюзивной помощи от компании, ну, которая производит вот таких роботов-гуманоидов. Ну, отец, в общем-то, против, ну, насчет категорически не знаю, но он в целом против, занимается своей работы, глубоко уходит в нее, но понятно, что уходит, вот, опять же, от трагедии.
1: Родные, психологическая травма,
2: да, это понятно. Родные, да, шикают, значит, на девушку, но, в принципе, она, похоже, счастлива тем тому, что вот этот мальчик появился, а вот этот маленький гуманоид, андроид, аватар, ну, по-всякому можно называть, маленький робот, пытается ужиться в этом противоречивом мире людей. В общем-то, весь такой вот... С одной стороны, незамысловатый, конечно, сюжет, но с другой стороны,
1: но если... Но там никого в конце не порежал.
2: Да нет, это...
1: А то есть такие вот фильмы.
2: Это ж не об этом, Женя. Это притча такая, да, которая, кстати, во многом отсылает к «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери. И, между прочим, своим же названием «Барашек в ящике». Это отсылка к нему же. И проблематика похожа, да. В самой картине похожа проблематика. То есть там «Маленький принц» исследовал тоже, в общем-то, фактически, да, мир. Ну и здесь вот происходит то же самое, только уже с мальчиком-роботом таким. Да и вообще мальчик-роботов, я, честно говоря, не припомню, кроме электроника, пожалуй, только.
1: Ну, у нас был еще Чаппи, но он был не мальчик-робот, он просто как сознание, ну, тоже интегрировали. Да, да, ну, тоже интересно, когда он тоже развивался и как бы чувствовал.
2: Так что вот такие вот достаточно интересные новинки в кино можно посмотреть.
1: Ну, спасибо, это был Виталий Морозов, спасибо, обязательно посмотрим. Приходите еще.
2: Придем.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
2: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто». Авто.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
4: Что было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

пау-пау-пау-пау. Трачу, говорит, себя, трачу на все. Надо, можно, знаете, не тратить деньгами, да, а можно привет передать на радио бесплатно тут каким-нибудь своим любимкам. 1000 поцелуев с моей ненаглядной Василисоньки написал Виталий. Ольга написала: поздравляю своего любимого сыночку Никиту с днем рождения. Люблю тебя, мама Оля. И также она написала: с днем рождения, сынок Никита. Поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в работе и во всех начинаниях, радости и счастливых моментов. Я очень тебя люблю и горжусь тобой. Будь счастлив, мой дорогой. Вот видите, как вот. А вот Света Сергеева написала, говорит: знаете чего, говорит, а вот еду в машине, слушаю вас. Вот это хорошо. Лондон-Париж был зачет. Ладно, хорошо. Дима Билан вот сейчас будет. Тоже, знаете, старенький трек. Один из первых песен Димы Билана. На берегу неба. На берегу неба. Ладно, все, поехали.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73.
2: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
2: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
3: Небо, парк, время взлететь.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На Оренбургской области у минувшей ночью сбили беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, всего за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 399 беспилотников над регионами страны. Беспилотники также сбивали над соседними с Оренбуржьими территориями. Самарской областью, Башкортостаном и Татарстаном. 8 октября в Орске стартовали пробные топки. Первый этап подготовки к отопительному сезону. Специалисты проверяют состояние теплосети, проводят пусконаладку и настраивают нужный режим работы. На этом этапе тепло подается до границы домов и учреждений, а дальше ответственность переходит к управляющим компаниям. Полноценный отопительный сезон в городе начнется 19 октября. Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн. По его словам, долгосрочные прогнозы основаны на компьютерных климатических моделях. Они позволяют оценивать общие температурные тенденции, особенности атмосферной циркуляции, но не дают точного прогноза погоды на каждый день. При этом синоптик спрогнозировал значительное количество осадков зимой. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
5: Новости. Жизнь.
6: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, это Женя Куликов, и мы с вами вступаем в новый час. Здесь еще больше хорошей музыки, отличных новостей и, конечно же, море ваших приветов. Ну что ж, привет-привет, би-би, погнали дальше, ура!
2: Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
4: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33-55-77. «Панго». Купил и забыл.
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Тэмба. Вот как раз мы сейчас за эфиром рассказывали, кто вот не умеет читать по-английски, а это я. Мы не читаем тут по-английски. Вот тут нам по-русски написали Септемба, птички, а не бёрдс. Вот и все хорошо. В общем, смотрите, друзья, вы знали? Осень, это, знаете, это не грусть, это вот биология в действии. Вы знали, что белки не впадают в спячку? Они всю зиму активны, как Жень Куликов. Осенью устраивают тысячи тайников с орехами и грибами. Причем грибы сначала сушат на ветках, как настоящий шеф-повара. А и фишка в том, что и часть своих запасов они так и не находят. Вот так вот. Это, знаете, белки — это буквально вот садовники леса, которые работают вообще без выходных. И Жень Куликов здесь без выходных. И завтра работает на день рождения. И послезавтра, после дня рождения. Ну ладно, ну что? Ну это хорошо. Зато позитив и музыка здесь на Смотри Радио. Давайте вместе хлопаем ладоши. Можно ушами, можно кого-нибудь похлопать.
1: Смотри Радио.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
8: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
8: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
9: Телефон рекламной службы 25 08.

Двигайся по этому дню вместе с Радио Хит. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Да, даже вот такие вот меланхолические мелодии здесь играют. Даже Суворова поставит басту. Ну, а я поставлю что-нибудь интересное потом с хорошим настроением. Вот кто-то дозвонился, мы сейчас спросим, кто это. Здрасте.
1: Здравствуйте, а привет, можно передать?
0: Можно, вы в прямом эфире, это Тимур, да?
1: О, как хорошо, да, вообще.
0: О, Тимур, да, здрасте, отлично, давайте, кому привет будем передавать?
1: Сейчас, подождите, я сейчас выйду на улицу.
0: Сейчас, говорит, подождите, я выйду на улицу. А ты где там, в гараже, что ли?
1: Не, в квартире.
0: А, ты, надеюсь, там не пешком это будешь выходить так долго. Ну, давай, да, уже не, говори.
1: Все, давайте я передаю.
0: Давайте,
1: привет.
0: Кому?
1: Хотел своему отцу Матвиенко Владимиру Сергеевичу передать привет.
0: Ага, еще слышу. Кому?
1: Так, Берес Диме, Берес Юрий.
0: Ага.
1: Вот, Сердюку Диме, Сердюку Сереге.
0: Угу.
1: Воронцову Юли.
0: Угу.
1: И все, кто меня узнал, Матвиенко Евгений Сергеевич. Всем привет, мясокомбинат.
0: Все, мясокомбинат на связи. Вам хорошего настроения и хорошего...
1: Я могу сказать.
0: Какое?
1: Веселый такой, хороший.
0: Обязательно поставим. До свидания. Вот видите, как у нас. Вот он молодец. Дозвонился. С мясокомбината нам привет передал всем своим родным, друзьям и так далее. Ну а сейчас поехали дальше.
2: Актуальные новости из музыкального мира. Ищи в нашей группе ВКонтакте vk.com/hitorsk.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.

0: Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Первый 5-километровый участок из 3 ремонтируемых в этом году на автодороге Орская граница Республики Башкортостан открыт после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Готовность еще 2 участков, запланированных к ремонту в этом году, дополнительно к 10 километров, составляет 90%. До конца сезона приведут в норматив все 15 километров дороги. В перспективе за 3 года планируется отремонтировать участок протяженностью 45 километров от Гая до границы с Башкортостаном. В Оренбургской области впервые организуют ночную диспансеризацию. Акция пройдет 21 октября на базе Новосергиевской районной больницы. Это удобный формат профилактического обследования для тех, кто не может попасть к врачу в рабочее время. Об этом сообщили в региональном Минздраве. С 18 до 23.00 жители смогут пройти комплексное обследование и получить консультации специалистов. Участие бесплатное по полису ОМС. Для этого нужна предварительная запись через регистратуру поликлиники. С начала года новостройки подорожали почти во всех российских городах-миллионниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости. Самый заметный рост зафиксирован в Новосибирске почти на 15%. Следом идут Воронеж и Санкт-Петербург. В Москве цены выросли значительно меньше, примерно на 2%. Небольшое снижение стоимости новостроек аналитики отметили только в Краснодаре и Казани. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
3: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, представляете, 100 лет назад, 8 октября 1926 года, в эфире прозвучал первый в мире футбольный радиорепортаж. Именно с этого момента началась эра спортивных трансляций, которую мы сегодня воспринимаем как должное. А у нас, друзья, можно радио тоже и слушать, и смотреть. Поэтому смотрим.
2: Радио.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был D-Luck и Slowdown. На втором месте были Hugel, LML Angel и Ultra Knight с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
7: Категория 16+.
5: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Устали от серого асфальта?
5: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Да, друзья, это автоэксперт Илья Дорогов, Костя Макаров. Здравствуйте!
2: Всем привет! В необычное время мы сегодня выходим. Немножечко сместились.
1: Ну, чуть-чуть.
2: Вот как есть перевод часов.
1: На зимнее время,
2: да. Вот мы тоже перевелись, но это на один раз.
3: Да, друзья, всем день добрый. Так, начнем с того, что с 1 марта следующего года в России вступят в силу новые требования к проведению теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения.
2: Так, и что там за требования?
3: Да, процесс сдачи испытаний дополнят обязательной фото- и видеофиксацией. Так вот, согласно новым правилам, автоматизированная система будет проводить фотофиксацию кандидатов непосредственно во время экзамена. Немножечко как-то не понимаю, почему именно фото, а не видео.
2: Ну, потому что фото занимают меньше места.
3: Ну, может быть. В аудиториях установят оборудование для аудио и видеорегистрации, работающее в режиме реального времени. То есть техника должна располагаться так, чтобы в кадр попадали как рабочие места будущих водителей, так и места экзаменаторов. Ну, чтобы никто, видимо, никому не подсказывал.
1: Как ЕГЭ, да? Они там никогда не подсказывали.
2: Ну, видишь, видимо, значит, кому-то когда-то подсказывали. Если не нам, это не значит, что никому.
1: Они, наверное, уже не работают.
3: Смотрите далее, значит, изменения коснутся и процедуры предоставления медицинского заключения. С марта 27 года кандидатам не нужно будет приносить бумажную справку в ГАИ, если информация о документе уже содержится в единой базе ведомства.
2: Ну да, я помню, мы это разбирали.
3: Обсуждали этот момент, да. И важный момент. Если срок действия медицинского заключения истечет в период сдачи экзаменов, гражданину позволят завершить испытание. Однако само водительское удостоверение выдадут только после получения новой справки. Ну, вот этот момент я считаю, что действительно правильный и логичный, потому что у меня есть, по крайней мере, два примера таких, когда у людей во время экзаменов, да, заканчивался срок действия медицинской справки, и им просто-напросто отказывали.
2: Ничего себе.
3: Да, поэтому, как я считаю, что вот это вот...
2: Правильная история.
3: Вот эта история абсолютно правильная. Так, идем далее. Значит, сколько придется отдать за шиномонтаж этой осенью, друзья?
2: Ой-ой-ой, не говори!
3: Задумывались об этом вы уже?
1: Нет.
2: Я когда весной...
1: Я нет.
2: Понимаешь, каждый раз они же повышаются. Я когда весной отдал 3000 рублей, я такой, что? Я такой, пожалуйста, не надо.
1: А сами не можете?
3: Да, давай уточнение сделаем. За какие колеса?
1: 18-е, большие у тебя колеса.
3: 18-е, да?
2: 18-е. Или 17-е, или 18-е.
3: Ну, вот смотрите, значит, осенняя переобувка автомобилей в этом сезоне обойдется владельцам заметно дороже, чем годом ранее, что логично. Средний рост цен на услуги шиномонтажа составил порядка 10-15%. И причем вот в качестве примера, значит, здесь приводится: в столице за комплексную замену 4 покрышек диаметром 15 дюймов сейчас просят порядка 5000 рублей.
1: Ужас.
3: Нехило так, да?
2: Вот где и не заменит никого, да?
1: Шиномонтажки.
2: Вот где денежки лежат.
3: Да, ну, мы все с вами прекрасно понимаем, да, что конечная цифра в чеке будет зависеть от целого набора факторов.
2: То есть
3: это размера колес, да, разновидности
2: дисков. Сами несут.
3: Да. Помыть не помыть.
2: Да.
1: Если диплом у этого, кто заменяет это все, понимаете, институт?
3: Да, но в принципе, если так прикинуть и разобраться, если действительно стоимость вырастет это на 10-15%, это на самом деле не так много. Вот если в общем брать...
2: Ну, типа, было 5, станет 5500.
3: По факту, это как бы, наверное, в пределах уровня какой-то инфляции минимальной.
2: Слушай, ты знаешь, на самом деле здесь уже, ну, если мы так говорим, задуматься, то легче купить диски, ну вот по факту какие-нибудь бэушные, плюс-минус под свою размерность, на них накинуть резину и самому менять. Это будет, оно там, например, где-то в течение 2 лет, ну да, оно уже окупится.
3: Я с тобой абсолютно
2: согласен.
3: Потому
2: что 5000 рублей, ну, замена, да? Вот у нас 2 раза. То есть 10-ка в год, 20-ка за 2 года. За 20-ку точно можно найти диски, спокойно накинуть один раз, и все.
1: И чинить можешь самому, если умеешь.
2: И самому перекидывать потом.
3: Нет, но действительно, этот момент намного выгоднее и удобнее, да.
2: Становится.
3: Становится, когда вы попадаете вот в этот осенний, там, либо весенний период. Потому что, во-первых, не нужно стоять в очередях.
2: Да.
3: Это тоже огромный плюс. Но единственный момент, вот, допустим, про себя могу сказать, что всегда нужно нужно перед установкой колес, там зимних, и неважно, или летних, нужно делать, конечно, балансировку. Вот об этом моменте чуть-чуть просто заранее позаботиться,
2: давай,
3: и все.
2: Давай так, тебе и так нужно делать балансировку. Да. Ты либо на месте делаешь, либо ты это делаешь, грубо говоря, в августе месяце приехал, спокойненько все сделал, подготовил резину и поехал.
4: И сейчас так они все про машины, про резину, я такой, а я вот кроссовки купил, вот.
2: Мне не надо балансировку. Тоже по-своему резина, тоже по-своему 5000 стоит.
3: Тоже нужна балансировка.
2: Отлично, Кость, спасибо большое.
4: Одну пару,
2: понимаешь. Спасибо большое, Кость. Мы же, друзья, давайте дальше будем двигаться по этому дню и сопровождать все музыка, которая будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Мир».

0: рублей.
1: Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10. Орское карьероуправление.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

друзья мои хорошие, ну пообедали. Я думаю, что пообедали и, конечно, теперь смотрите и слушаете радио. Вот Александр Рафаэль написал. Значит, привет, город Гай, а именно моим родственникам Светлане, Ольге, Александру и моей бабушке Вале. Сегодня чудесная погода. Прогуляться с друзьями, собрать букеты из красивых осенних листьев. Осень – это чудесная пора. Слушайте, Александр, да, я с вами, вот с вами согласен. Осень очень красивая, вот просто вот, знаете, мы всегда вот едем, да, на работу, у нас каждый день какая-то вот эта вот суета, и мы даже не обращаем внимания на вокруг нас, что творится. Вы просто поедете вот сейчас, вот когда поедете домой с работы, посмотрите, как, какие желтые деревья, как красиво, как классно. А вот Виталий написал, 1000 поцелуев, прям мои ненаглядные Василисоньки. Такие тоже сообщения принимаем. Ну и, конечно, смотрим радио дальше, друзья.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, вечером будет плюс 7. В Оренбурге сейчас плюс 12, вечером плюс 9. В Ясном сейчас плюс 11, вечером будет плюс 5. В Кунтаке и Медногорске плюс 12, вечером плюс 4, плюс 5. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Областью минувшей ночью сбили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, всего за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 399 беспилотников над регионами страны. БПЛА также сбили над соседними с Оренбуржьем территориями, Самарской областью, Башкортостаном и Татарстаном. 8 октября в Орске стартовали пробные топки. Первый этап подготовки к отопительному сезону. Специалисты проверяют состояние теплосетей, проводят пусконаладку и настраивают нужный режим работы. На этом этапе тепло подается до границы домов и учреждений, а дальше ответственность переходит к управляющим компаниям. Полноценный отопительный сезон в городе начнется 19 октября. Предстоящая зима в России может оказаться переменчивой, при этом атмосферные показатели пока не указывают на вероятность аномального тепла. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн. По его словам, долгосрочные прогнозы основаны на компьютерных климатических моделях. Они позволяют оценивать общие температурные тенденции и особенности атмосферной циркуляции, но не дают точного прогноза погоды на каждый день. При этом синоптик спрогнозировал значительное количество осадков зимой. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Все важно.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, немного фактов, друзья. Сахара увеличивается. Она растет на юг на 48 километров в год, вы понимаете? Но и мы тоже, понимаете, не стоим на месте. Мы растем со своим радио, так сказать. И много треков сюда включаем. И скоро совсем расскажу про праздники.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья мои хорошие, сегодня 8 октября, так и запишите, классная работа. И какие праздники сегодня можно отметить? Сегодня Всемирный день зрения. Да, отличный повод дать глазам отдохнуть. Вот 10 минут без экрана телефонов, и ты герой, да. День работника дополнительного образования, если у тебя есть знакомый там тренер, да, педагог или наставник, это их день, поздравь их. День командира корабля ВМФ России. Суровый праздник для настоящих морских мужчин. В общем, вкусные и удивительные. Такие же вот есть сегодня праздники. Сегодня Всемирный день осьминога. Да, у этих ребят три сердца и голубая кровь. Самый большой осьминог Дафлейна. Как вот Дафлейна. Предпочитает холодные воды Камчатки. День вареников сегодня. Вот с картошкой, с вишней, с творогом, да, неважно. Главное, слепить и съесть под любимый какой-нибудь сериал или под «Смотри радио», почему бы и нет. Также сегодня день квашеной капусты, да, и национальный, а, ну, это вот за границей не будем. Шуточные, неожиданные праздники сегодня. Международный день зануды. О, для тех, кто любит точность и порядок. Вот, поздравь знакомого зануду. День солнечных улыбок сегодня. Международный день бездорожья. То есть это, в принципе, у нас часто бывает. И с юмором, да, сегодня вот устрой день зануды, посмотри на осьминога, позвони близким. Вот, кстати, позвоните близким, скажите, что 8 октября день солнечных улыбок, и пожелайте им хорошего дня, да, ну а всем остальные праздники можете прочитать на kalena.ru, основные я рассказал. Празднуйте их вместе с нами, со «Смотри радио».
0: Реклама.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон. Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».

0: на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси к школе?
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Да, друзья, унеси слезы, Москва-река. У нас можно... Давайте не будем вот это вот хандрить. Все-таки вот эта осень. Смотрите, как хорошо на улице. Солнышко выглянуло. Потому что завтра у Куликова праздник. Вот поэтому солнце и в это... Главное, чтобы не Гоген солнце это вылетел. А остальное все классно. И смотрите, интересные новости тут пришли. Карликовый мангуст в ленинградском зоопарке решил протестировать новую кормушку-тренажер. Забрался на ее край и слезть не смог. В итоге крутящаяся миска начала раскручивать его с большой скоростью. В общем, помогли мангусту, все нормально, и больше он туда не лазит. Покормили так. В общем, кто сейчас кушает? Приятного аппетита. Кто покушал, смотрите радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера и автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
2: Фэды всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: А некоторые даже, наверное, не знают, кто это поет. А это поет Алсу, друзья, с композицией «Соло». Здесь Женя Куликов тоже, как говорится, в соло. Вот, говорит сало, да. В общем, я вот такой вот. В общем, смотрите, ну, мне сказали, ты уж поправился, Куликов, такой молодец, такой хороший. В общем, спасибо большое. Подкармливают меня. Еще раз Александр говорит, повторите привет мой, я не слышал. А привет, город Гай, именно с моим родственником Светлане, Ольге, Александру и моей бабушке Вале. А сегодня чудесная погода погулять с друзьями, собрать букеты с красивых осенних листьев. Осень — это чудесная пора. Александр все передал. И, в общем, мы давайте дальше будем слушать «Градусы» с композиции «На ресницах». Он говорит, у тебя на ресницах можно расположиться, а вторыми укрыться. Что ж там за ресницы-то такие большие? Давайте послушаем.
1: Смотри.

0: реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Вы – камильфо, и ваш бонтон, иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
3: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, вечером будет плюс 7, в Оренбурге сейчас плюс 12, вечером плюс 9. В Ясном, Кувандыке, Медногорске плюс 12 сейчас, вечером будет плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области снизилась заболеваемость.

0: что уменьшало оплату коммунальных услуг. Имущество обвиняемого на сумму более 9 миллионов арестовано, уголовное дело передано в суд. В России рынок зимних шин в новом сезоне стал одновременно разнообразнее и дороже. Средняя стоимость зимнего комплекта массового сегмента выросла на 5-10%. Об этом сообщил собственник и руководитель автосервиса «Фитсервис» Николай Погуляев. Специалист рассказал, что средняя цена премиальных комплектов выросла примерно на 5-6%. При этом на стоимость любых зимних шин влияет как бренд, так и их размер. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в московском регионе пока рано переходить на зимнюю резину. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от «Сити Групп».
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Нравилась мне вот эта предыдущая песня, как будто бы поют «Хорошо». В общем, друзья, пусть будет у вас все будет хорошо. В общем, ну, конечно же, с нашей музыкой все будет отлично и отличного вам настроения. Давайте в новый час влетим, тут Алсу будет и про спектакль вам споют. В общем, погнали.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
5: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупать.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
11: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
8: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: «Небо парк». Время взлететь.
12: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
12: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, мои хорошие, что нам светит с вами? Нам светит хорошее настроение, солнышко светит сегодня, и это классно. Все-таки вот, да, вот эти деньки теплые, октябрьские, они самые-самые такие классные. Когда ты уже знаешь, что все, скоро будет холодрыга, а с другой стороны, вот эти вот, они прям вот, ну вот солнышко, охота всегда. Друзья, осенний драйв у нас сегодня такой вот, да. В общем, мы сегодня будем не грустить, мы сегодня будем веселиться и продолжаем веселиться. Вот дальше под диджея Криса Паркера, если такого кто-то помнит, ну, по композиции, наверное, вы точно вспомните. «Тайфун» называется. Давайте прямо здесь и сейчас будем смотреть и слушать радио вместе, друзья. Ну и не забывайте о своих весточках. Пишите, а можно и позвонить.
1: Смотри. Смотри. Радио. Barges near the city of Bohol were left stranded.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание! 26 октября – Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября – Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Косовик.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спорт».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ох, как мне нравилась эта песня, друзья, в детстве. Вот эта блестящая апельсиновая песня. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Я, знаете, как это, я не знаю, смотри радио и orsk.ru. Это Орский рай. Та-та-та-та-та. В общем, вот так вот, друзья. Ну, заходите, заходите в наши мессенджеры. А там, значит, мы с Дашей подушкой танцевали специально для вас, выложили. И вот у нас дуэт песен и плясок с остеохондрозом Ивакуля. Ивакуля. Вот. А у вас с коллегами какой вайб? Напишите, пишите, делитесь. И вот Роман написал: работа без веселья, то еще уныние. А наша Бурова написала, говорит: с остеохитозом у вас танцы. Спасибо большое, Кристин. Давай, отдыхай. Ну а мы пока послушаем такую, знаете, осеннюю композицию про птичек от Септембы. А кто бы уже, но будем слушать Септембы.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. Сейчас основные работы идут в школах номер 88 и номер 8. Кроме того, уже определены объекты, которые планируют обновить в 2028 году. В эту программу вошли гимназия номер 1 и детский сад номер 96. Отдельное внимание уделяют безопасности. В образовательных учреждениях прошли всероссийские тренировки. После устранения замечаний антитеррористической комиссии занятия дополнительно провели на муниципальном уровне. 53-летний житель Алексеевского района получил 10 лет колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство. В пьяной драке он сначала ударил топором знакомого, но тот выжил. Затем он прошел на кухню и ударил ножом другого, но тот умер.

0: юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maksursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
4: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас. Сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот знаете, вот это вот бесит, когда встаешь на работу, да, работаешь, устаешь и думаешь, вот приду и лягу спать. А приходишь домой, а тебе там какие-то дела дают. Говорит, иди выкинь мусор, сделай вот это, испеки хлеб и так далее, да. В общем, друзья, вот это все нужно делать, посмотри радио.

0: почему ты... Вот я когда своему отцу спрашивал всегда, почему, пап, вот это, а что вот это? Он говорит, бери энциклопедию и читай сам. Вот гость из будущего, я вам, Ева Полин, тоже советую брать энциклопедию и читать. Ну а дальше, друзья, расскажу про что? Конечно же, про праздники, которые можно сегодня отметить 8 октября.
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, друзья, 8 октября. Классная работа, так и запишите. Итак, какие самые важные сегодня праздники? Сегодня Всемирный день зрения. Вот это БШККТПТ. Вот, в общем, отличный повод дать глазам отдохнуть немного. День работников дополнительного образования. Если у вас есть знакомый тренер, я не знаю, там, педагог, или там, я не знаю, ну, педагог по плетению бисера. Ну, вот, в общем, всех можно поздравить с праздником. День командира корабля ВМФ России. Суровый праздник для настоящих мужиков. В общем, и вкусный, и удивительный праздник сегодня тоже. Всемирный день осьминога. У этих ребят три сердца и голубая кровь, понимаете? День вареников. Вот это вот с картошечкой, с вишней, с творогом. Только не вот этим вот, как вот это, сырой картошкой с салом. Прям фу. Ну, не знаю, я не люблю. Ну, не знаю, может, вы любите. День квашеной капусты сегодня. И сегодня, также, знаете, еще какой? День зануды. Вот. Это все праздники на сегодня. Давайте праздновать их вместе со «Смотри радио». Ну а всю подробную информацию можете узнать на сайте kalend.ru.
1: Реклама.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно...

0: все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот, электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт rekcentr.pro. Телефон для связи 8 969 752 28 10.
0: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри «Хоккей дома» на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: если вы сейчас уже домой пришли, а вкусняшек у вас нету, так мы поможем, друзья. Вкусные знания дальше на Смотри Радио.
1: Вкусные знания.
0: Познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru, orsk.ru, orsk. В общем, во вкладке «Вкусные знания», категория 12+, 12+. Ладно, ко мне кто-то дозвонился, давайте спросим, кто это. Алло, здрасте. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Лиза.
0: Лиза, вы у нас выигрывали?
2: Нет.
0: Нет? Ну придется. Ну, смотрите, только у вас один шанс. Один шанс в финаль. В общем, с первого раза надо ответить на правильный мой вопрос. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Ну, вот, все готовы, да?
2: Готовый.
0: Итак, смотрите, сколько в Орске в 1980 году стоил классический пломбир в вафельном стаканчике? И три варианта ответа. Первый – 13 копеек. Второй – 15 копеек. И третий – 19 копеек. Да-да-да-да.
2: Блин, очень интересно. Давайте 19.
0: 19? Ну, давайте. Как вы думаете, правильно угадали? Вы вообще пломбир пробовали этот? Мы сейчас узнаем возраст. Как говорится, нельзя. Ну, я вообще, если честно, не помню такого. Ну, вообще вы правильно ответили. Ура! Лиза, я вас поздравляю. Вы забираете вкусный бокс от Хлебзавода 7. В общем, давайте ваши эмоции, ваше настроение осеннее, улыбки передавайте всем.
2: Всем большой привет. Я очень рада, что мы выиграли. Спасибо вам большое.
0: А с кем мы-то выиграете? Мы.
2: Ну, вообще, просто мы выиграли. Я выиграла.
0: Вот у меня вот есть друг Теобалду. Это вымышленный. У вас тоже, наверное, да? Ладно, ну смотрите, с кем будете делиться?
2: С мамой.
0: А с мамой, ну хорошо, я вас вообще поздравляю еще раз. Вы никуда не уходите. Обязательно сейчас за кадром, так сказать, поговорим и расскажу, где забрать подарок. Хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
0: Всего, ага. Вот видите, вот Лиза, с первого раза прям так бум, и все. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, да, вот, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Не знаю, почему я так говорю.
1: Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-ПИОТ. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: становился саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

Кукаяка. В общем, друзья, что интересного еще здесь? Заходите, смотрите на наши мессенджеры. Там всегда мы вас пытаемся развеселить. Да я думаю, у нас получается, потому что много хороших отзывов. Все пишут: молодцы. Да нет, что. В общем, ну, мы там с Дашей, как всегда, забубенили классный танец. Вот, поэтому давайте-ка вы заходите, смотрите. Ну и, конечно же, друзья, можете повторить за нами. А почему бы и нет? Вот такой вот челлендж. Забубеним все вместе, да? Ну и, конечно, сообщение вот прилетело от Ольги. Ольга пишет: ну что ж, вот уже вечер, как хорошо, мы сейчас с моим любимым мужем Артемом поедем на природу, на шашлычки. Вот так вот, аккуратно. В общем, давайте-ка, езжайте, можете и кусочек сюда завести. А, не надо, я уже сейчас домой. А хотя Мочалову заведете, ладно, шучу. Ладно, рефлекс, падали звезды, но потом расскажу о погоде. Ну а потом будет у нас уже скоро пересменка. Смотри, радио.

0: Мама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Если вдруг рыбалкой болен, «Барракудой» будешь ты доволен! 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все и гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов. Сегодня поздним вечером будет плюс 7. В Оренбурге плюс 12. Поздним вечером плюс 8. А в Ясном, Кумдаке, Медногорске уже плюс 11. Поздним вечером плюс 5. В Белошапке плюс 13. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлаждается. Охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохит.

0: Вот это, да, вот
1: слава
0: это,
1: богу, ты пришел, Максим, слава богу.
2: Здравствуйте,
3: здравствуйте. Я-то еще не ушел, понимаешь?
1: Жень, до свидания, иди.
2: Можно уже.
3: Представляете, даже Полякова уже выбесилась.
1: Я сегодня не прочитала ни одной нормальной новости, потому что он мне не давал этого делать.
3: В смысле не давал?
1: В прямом.
3: В смысле не давал?
2: А что давал?
3: Это вот как веселье, радость я давал.
2: Ну хорошо.
3: Музыку хорошую
2: давал. Спасибо тебе за это, свободен.
3: Нет, еще нет, свободен. Вот видите, как у него хорошо получается кричать «свободен». Ладно, Максим, ну что, вы как?
2: Отлично.
3: Вы сегодня
2: вообще замечательно. Видели погоду какая?
3: Под цвет.
1: Под
3: цвет погоды вы прям.
1: Да, прекрасная.
3: Да, ну спасибо вам, да. Ну смотрите, ну нет, я главный виноват. Максим, я хочу тебе пожаловаться. Она тебе жаловалась сейчас? Она, главное, читает, начинает хихихаха, я начинаю подхватывать.
1: Так я начинаю хихихаха, почему делать? Потому что ты меня смешишь.
3: Я не смешу, я сижу смотрю Орск.ру вон там на телеканале.
1: Конечно.
3: И сижу себе, она, и мне начинается тоже смешно.
2: Хорошо, Жень, продолжай смотреть, но ладно. Только смотри радио и ничего
3: а
2: больше.
3: А ты не жалуйся больше, а то сейчас не уйду я.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 октября с 9 утра в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу улица Шалина, 1, будет произведено отключение холодного водоснабжения по следующим адресам. Улица Шалина, 1, 3, 3А, переулок Сарматский, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, улица Юлина, 4, 4А, 6А, 6Б. После завершения работ подача воды возобновится. Чтобы система заполнилась и давление в сети стабилизировалось, потребуется некоторое время. С 1 октября в Оренбургской области выросли тарифы на коммунальные услуги на 12,5%. И несмотря на это, регион сохраняет одни из самых низких тарифов в стране на электроэнергию, тепло и вывоз мусора. Сумма в квитанциях зависит от реального потребления ресурсов. Самыми популярными направлениями доп. Образования в России остаются социально-гуманитарные, спортивные и художественные программы. Об этом сообщили в Минпросвещении. По таким направлениям занимаются миллионы детей. При этом за последние два года заметно вырос интерес к техническим и естественно-научным программам. Сейчас в стране работают десятки тысяч школьных театров, спортивных клубов и медиа-центров. Данные привели ко Дню работников дополнительного образования, который отмечается в России сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Заполняем пространство вокруг вас теплом и радостью. Здесь в эфире «Смотри радио», готовы этот вечер сделать незабываемым. Так что присоединяйся, делай громче и, конечно же, вместе с нами делись эмоциями на портале «Смотри.радио».
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был D-Luck и его Slow Down. На втором месте были Hugo, LML Angel и Ultra Knight с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
5: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто». Авто.

0: Закатлани в газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Это всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Делаем так, чтобы ваша жизнь тоже сверкала и сияла здесь в эфире «Смотри радио». Лучшей музыкой подогреваем ваш вечерок, чтобы вы там точно не замерзли. Давайте тоже добавлять громкость вместе с нами. И давайте думать о том, что действительно важно для того, чтобы жизнь была прекрасной. И ваши моменты, которые вы добавляете в свой постоянный рацион дня, что вам делает намного приятнее эту жизнь. Ну и, конечно же, поможет лучшая музыка. Пока вы пишете о своих секретиках, мы делаем громче.
1: Сделай громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание! 26 октября «Кувандык» в ДК «Криолит». 27 октября «Медногорск» в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
5: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
9: Партнер — батутный парк «Небо».
8: Устали от серого асфальта?
9: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
10: и море позитива.
8: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
9: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
8: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
9: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470. 156.ru.
12: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Вань Петренко, Мальбек Сюзанна и их отражение в эфире «Смотри радио». Ну а чтобы этот вечер отражал любой холод и скуку, давайте вместе с нами поставим барьер из ярких эмоций и такой же музыки здесь в эфире «Смотри радио». Скорее передай то, что действительно чувствуешь, и расскажи, как проходит твой вечерок. На связи Макс Мочалов, ты заглядывай на портал «Смотри.радио» и лови Егора Крида и его невесту.

0: Реклама.
1: Я Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
2: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
9: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В эту минуту в городе Орске плюс 12 градусов. Ночью ожидается плюс 4, завтра днем плюс 16 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 8 градусов, ночью будет плюс 4, завтра плюс 13. Также в Кумдыке-Медногорске плюс 10, ночью будет 0, завтра плюс 15 градусов. А в Оренбурге в эту минуту плюс 12, ночью будет плюс 5, завтра днем плюс 15. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
11: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Метеохи.
14: Все Оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Новости.
4: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
5: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 октября с 9 утра в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу улица Шалина 1 будет произведено отключение холодного водоснабжения по следующим адресам. Улица Шалина 1, 3, 3А, переулок Сарматский 3, 4, 5, 5А, 6, 10, улица Юлина 4, 4А, 6А, 6Б. После завершения работ подача воды возобновится. Чтобы система заполнилась и давление в сети стабилизировалось, потребуется некоторое время. С 1 октября в Оренбургской области выросли тарифы на коммунальные услуги на 12,5%. И несмотря на это, регион сохраняет одни из самых низких тарифов в стране на электроэнергию, тепло и вывоз мусора. Сумма в квитанциях зависит от реального потребления ресурсов. Самыми популярными направлениями доп. Образования в России остаются социально-гуманитарные, спортивные и художественные программы. Об этом сообщили в Минпросвещении. По таким направлениям занимаются миллионы детей. При этом за последние два года заметно вырос интерес к техническим и естественно-научным программам. Сейчас в стране работают десятки тысяч школьных театров, спортивных клубов и медиа-центров. Данные привели ко Дню работников дополнительного образования, который отмечается в России сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
6: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
7: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
10: В каждом

0: началом на Радио Хит.
1: Продолжаем согревать вас этим вечером. Четверг дарит нам возможность подумать о том, как мы будем уже классно отдыхать в пятницу вечером и на выходных. До них остается всего ничего, и уже сегодня можно об этом помечтать. Но расслабляться сильно не будем. Завтра еще придется поработать, но отдохнуть тоже получится. Главное, не сбивайтесь с волны и делайте громче.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б, телефон 25-33-73.
1: Если вдруг рыбалкой болен, барракудой будешь ты доволен. 10 октября у рыболовного магазина «Барракуда» день рождения. С 10 по 15 октября скидки до 20% на все. И гарантированные подарки первым 100 покупателям. Новотроицк, улица Железнодорожная, 29. Акция действует с 10 по 15 октября. Количество подарков ограничено. Подробности на месте продаж.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Black Day, это его инсомния в эфире «Смотри радио». Мы же вместе с вами, наоборот, добавляем бодрости этому вечеру. И, конечно же, вместе с вами знаем, чего точно хотим. Сегодня как можно больше ярких встреч, общения и, конечно же, возможности переключиться с рабочего настроения на более теплое. И, конечно же, мы вместе с вами эту возможность здесь реализуем через лучшую музыку. Ну и в завтрашний день тоже успеем заглянуть. Гороскоп совсем скоро в эфире, не пропустите. Также впереди будет диджей Smash и невесты и анима уже далее в эфире.
1: Будь ярче, смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, вместе с вами, друзья, заглянем в завтрашний день. И чего там? 9 октября рассмотрели звезды и хотят вам донести, узнаем.
2: Овен.
1: Вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день.
2: Телец.
1: Вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Держитесь.
2: Близнецы.
1: Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. И не стоит считать, что на вашу долю по определению должно доставаться только неприятности. Этот день должен убедить вас в обратном.
2: Рак.
1: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, а вдруг там чего-то сломалось. Постарайтесь не вступать в конфликт с домашними животными, они могут отомстить.
2: Лев.
1: Для продуктивной работы вам потребуется благодарная идея о мире во всем мире, например.
2: Дева.
1: Вы будете преисполнены решимостью достичь некоторой никому, в том числе, возможно, вам неизвестной цели. Однако, горе тому, кто помешает вам идти дальше.
2: Весы.
1: День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо, возможно, проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
2: Скорпион.
1: Ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым, интересным даже.
2: Стрелец.
1: Хорошо заняться вам завтра самоанализом, уединившись где-нибудь, даже если толку не принесет этот процесс, хотя бы расслабитесь.
2: Козерог.
1: Вы будете выглядеть белой вороной, оберните свои отличия от других в свою пользу.
2: Водолей.
1: Ваши многочисленные таланты пропадают впустую, необходимо поискать применение хотя бы части из них. Завтра такой день.
2: Рыбы.
1: Постарайтесь завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Сделать это будет много проще именно завтра. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой «Биолан». Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды «Биолан» 450 мл в ассортименте по 54,90. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Орскому карьера управлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10. Орское карьера управления.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы

Делаем так, чтобы вместе с нами в эфире «Смотри радио» вы чувствовали, что за окном совсем не осень. Конечно же, почувствовали наше тепло и любовь через портал «Смотри.радио». Сделать это всегда реально, так что заглядывай туда и присылай свои сообщения. Приветствую и желаю хорошего настроения Ольге Светланке. От Сергея сообщение прилетело. Привет, город Гай, а именно моим родственникам Светлане, Ольге, Александру и моей бабушке Вале. Сегодня чудесная погода, прогуляться с друзьями, собрать букеты с красивых осенних листьев. Осень — чудесная пора. Александр Рафаэль нам написал. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Присоединяйтесь к нам и, конечно же, делайте громче. Мы же вместе с вами точно сделаем теплее этот вечерок. Главное, не сбивайтесь с волны и вместе с нами наслаждайтесь моментом. Смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах 12+.
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 9 октября с 9 утра в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу улица Шалина, 1, будет произведено отключение холодного водоснабжения по следующим адресам. Улица Шалина, 1, 3, 3А, переулок Сарматский, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, улица Юлина, 4, 4А, 6А, 6Б. После завершения работ подача воды возобновится. Чтобы система заполнилась и давление в сети стабилизировалось, потребуется некоторое время. 1 октября в Оренбургской области выросли тарифы на коммунальные услуги на 12,5%. Несмотря на это, регион сохраняет одни из самых низких тарифов в стране на электроэнергию, тепло и вывоз мусора. Сумма в квитанциях зависит от реального потребления ресурсов. Самыми популярными направлениями доп. Образования в России остаются социально-гуманитарные, спортивные и художественные программы. Об этом сообщили в Минпросвещении. По таким направлениям занимаются миллионы детей. При этом за последние два года заметно вырос интерес к техническим и естественно-научным программам. Сейчас в стране работают десятки тысяч школьных театров, спортивных клубов и медиа-центров. Данные привели ко Дню работников дополнительного образования, который отмечается в России сегодня. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 84 копейки, юань 12 рублей 75 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: началом на Радио Хит.
1: Вечерок украшаем музыкой и делаем это активно. Здесь в эфире «Смотри радио», давай, переживай этот день вместе с нами. И, конечно же, не забывай делиться яркими моментами. Мы, конечно же, рады, что ты на волне, готов двигаться дальше. Но и про прошлое давай не забывать. Как день прошел, что сегодня было ярче всего, расскажи о рабочем процессе, почему бы нет. И, конечно же, вместе с нами продолжай двигаться дальше под лучшие ритмы.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: и сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
8: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
9: О, Афина. 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

все храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в древеский посуд. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

От «Медузы» Генри Камила в эфире «Смотри Радио Хит». Мы тоже вместе с вами сегодня уже хорошенько так подвигались. И самое время немножечко притормозить, чтобы оглянуть назад и посмотреть потом вперед. Чего хотим далее сегодня мы. И, конечно же, в этот самый момент, чего нам не хватает. Давайте это обсудим в эфире «Смотри Радио» на портале «Смотри.Радио». Это делаем. И, конечно же, на горизонте ловим еще больше музыки для того, чтобы вечер был размеренным. Алло, Келлениум, впереди будут грибы и трисиком. Далее в эфире.

0: звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Статус авто. Запиши адрес и сохрани телефон.
2: Это важно. Магазин автозапчастей «Статус авто» переехал на Тагильскую, 11. «Статус авто». Качественные запчасти на китайские, корейские и другие автомобили в наличии и на заказ. Пишешь адрес. Город Орск. Улица Тагильская, 11. Магазин автозапчастей «Статус авто». Телефон 315-207. Для своего автомобиля выбирайте лучшее. Для себя выбирайте «Статус авто».
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
6: Категория 16+.
4: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: «Небо парк». Время взлететь.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
10: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнивший.

повторим Дайду в эфире. Благодарим ее за то, что она благодарит. Ну а мы вместе с вами не забываем о том, что здесь прямо сейчас можно поблагодарить и порадовать родных и близких через портал smotri.radio. Туда заглядывай и, конечно же, делай громче, чтобы сегодня вместе с нами передать своим близким и родным частичку своего тепла. Привет, Макс, привет, Смотри Радио, всем привет, от Анжелы сообщение прилетело, и Ольга передает привет городу Орску, за что тоже большой-большой привет. Ваши сообщения также ожидаем, мы добавляем в этот вечер еще больше музыки, я вам также скоро о погоде вам расскажу.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Что было раньше?
4: Раньше.
3: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: За окном в городе Орске сейчас плюс 9 градусов, ночью будет плюс 3, завтра днем плюс 16. В Ясном плюс 6 сейчас, ночью будет плюс 4, завтра днем плюс 13 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 6 за окном, ночью будет минус 2, завтра днем плюс 15 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 10, ночью будет плюс 5, завтра днем плюс 15. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
2: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вязинского, 71Б. Металлист. В 3 оптовая база.
0: Метеохи.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: На наших студийных 21 час и 3 минуты. Добро пожаловать, друзья. Мы же, не останавливаясь, продолжаем наслаждаться моментом и, конечно же, заполнять ваш вечер теплом и уют добавит нам лучшая музыка. А Джон Ньюман, Holy Flame, Лицей и Хьюгл с Full Metal Angel и Ультранайтом уже далее для вашего теплого осеннего вечера.

0: лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Дилак и Ослоудаун. На втором месте были Hugel, LML Angel и Ultra Knight с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Халид с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке хит-мьюзик-чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билеты на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание! 26 октября Кувандык в ДК «Криолит». 27 октября Медногорск в ДК «Металлург». Автор и исполнитель легендарной песни «Одинокая ветка сирени» Валерий Залкин. Лучшие хиты. Билеты приобретайте в кассах. 12+.
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни. Выгодно покупай в Мегарай.
4: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.
1: Я

Продолжаем наш вечерний огонек разжигать жарким пламенем, чтобы вы вместе с нами уютно согревались и, конечно же, не забывали делиться и своим теплом здесь в эфире. Каждый вечер по-особенному может сиять, и, конечно же, а вы в каждый вечер также вкладываете и свои эмоции, которые меняют палитру и помогают нам украсить окружающий мир. Так что не стесняйтесь это делать. У нас музыки предостаточно, чтобы сегодняшний вечер был еще приятнее. Ну и о завтрашнем где тоже не забудем поговорить в гороскопе, он на горизонте. Также и Рбокс услышим, и Сергей Лазарев уже далее.

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вместе с вами в завтрашний день заглянем через призму этих самых звезд. Давайте узнаем, чего они там нам шепчут.
2: Овен.
1: Вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день, так что не торопитесь.
2: Телец.
1: Вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя. Этот эффект может вам помочь.
2: Близнецы.
1: Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Этот день должен убедить вас в обратном.
2: Рак.
1: Если у вас начали сильно оставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликт с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапанным.
2: Лев.
1: Для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например, если такая имеется, можете не сомневаться в своих решениях.
2: Дева.
1: Вы будете преисполнены решимости достичь некоторой, никому в том числе, возможно, и вам неизвестной цели, однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
2: Весы.
1: День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
2: Скорпион.
1: Ваше внимание и сосредоточенность будет всем все время стремиться куда-то разбежаться. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым.
2: Стрелец.
1: Хорошо заняться самоанализом завтра, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой чего-нибудь интересного. Даже если толку анализ не принесет, насладитесь напитком.
2: Козерог.
1: Вы будете выглядеть все белой вороной, оберните свои отличия от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
2: Водолей.
1: Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Как раз подходящий день завтра для подобного занятия.
2: Рыбы.
1: Постарайтесь завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Сделать это будет много проще именно завтра, нежели чем послезавтра. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом» прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 20.

Ирина Караулова, Москва-река, новиночка для вас в эфире «Смотри радио». Ваши новенькие послания тоже с радостью почитаем. Передаю привет тебе, Макс, желаю отличного вечера всем. Сергей нам написал, Серега, спасибо, и тоже привет. Привет передает всем Светлана и желает отличного вечера любимому Игорю. Вы же, друзья, тоже присоединяйтесь и добавляйте в наш вечер ваши пожелания для ваших самых близких и родных. Мы же добавим еще больше музыки. Дорого, Джиган, Нилетто, Локдог, отлично подойдет.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 8 за окном в Орске, ночью ожидается плюс 4. Завтра днем будет плюс 16 градусов в Ясном, плюс 6 сейчас. Ночью будет плюс 4 градуса, завтра днем плюс 13 в Кувандыке и Медногорске. За окном плюс 7, ночью будет около нуля, завтра днем плюс 15 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 9 градусов, ночью будет плюс 4, завтра днем плюс 15. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Мочалов на Радиохит.
1: 22 часа и 3 минуты на наших студийных. Наш четверг продолжается. Да-да-да, хоть мы уже давно поглядываем на пятницу, но и сегодня еще есть время, чтобы, во-первых, хорошенько отдохнуть, ну а во-вторых, перезагрузиться перед завтрашним еще рабочим деньком на этой неделе. Так что будь с нами, наслаждайся моментом и лови музыку.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
3: «Подушка шоу».
2: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAUSOFCOMBANK. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

Любимым мы своим самым красивым не забываем поднимать настроение, даже поздним вечером. Здесь в эфире «Смотри радио». Мы вас поддержим и добавим еще больше эмоций. Для этого залетайте к нам на портал «Смотри.радио» и рассказывайте о вашей любви, о том, как проходит ваш вечер с любимыми. Мы же любимую музыку вливаем в ваш вечерок. Ловите, September будет группа «Челси» и «Топик», и уже далее в эфире.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы

По-прежнему не останавливаемся и прокачиваем вечерок как можно сильнее. Вместе с нами давай и ты, делай его ярче и интереснее. А как иначе, ведь вместе с нами у тебя получится намного ярче и, конечно же, приятнее прожить этот четверг. А он, да-да-да, еще не думает сдаваться. А вот и ты не сдавайся, двигайся с нами ярко и активно. Смотри, радио.

0: устали от серого асфальта?
1: Угу.
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
0: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
0: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 7, ночью будет плюс 4, завтра днем плюс 16. В Ясном плюс 6, ночью будет плюс 2, завтра днем плюс 13 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 5, ночью будет 0, завтра днем плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 8 градусов, ночью будет плюс 3, завтра днем плюс 5. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
6: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: что хочется. Мы, друзья, сегодня старались в ваш вечер добавить. Вы, надеюсь, тоже старались. Тогда у вас точно все получилось. Мы же здесь делали ваш вечер приятнее, теплее, лучшей музыкой и, конечно же, общением вместе с вами. Вы же вместе с нами. Давайте и врывайтесь уже в ночь. И завтра, в пятницу, тоже будем ждать вас здесь, в эфире, чтобы ваша осень была приятнее. Опять-таки рабочий день пролетел незаметно, и там уже замаячили бы выходные. К ним и стремимся. Ну, а этим вечером с вами был я, Макс Мочалов. Скоро снова услышимся. Пока-пока.
1: Смотри. Смотри. Радио.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 25

0: реклама.
1: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: радио. Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: Каждый.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец